0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
1: Американские военные перехватили 6 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Военные США преграждают путь судам, которые следуют в порты противника или покидают их. Ограничения действуют с 14 июля на фоне новой волны взаимных ударов между Вашингтоном и Тегераном. В операции задействованы более 20 военных кораблей и сотни боевых самолетов. Между тем, по данным газеты New York Times, США также перебросили в регион дополнительные истребители со своих баз в Германии и Великобритании. Однако пока не ясно, где именно они будут базироваться, отмечает издание. США возобновили удары по Ирану после гибели 2 американских военнослужащих. Ранее корпус стражей Исламской революции атаковал американские базы в странах Персидского залива. При отражении нападения в Иордании погибли 2 военнослужащих США, еще один числится пропавшим без вести. В Тегеране пояснили, что действия стали ответом на американские удары по объектам на территории Ирана. США нанесли удар по строящейся АЭС на юго-западе Ирана. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии страны. По информации ведомства, речь идет об объекте, который находится под контролем МАГАТЭ в городе Дархавине. В Тегеране назвали произошедшее нарушением международного права и осудили действия Вашингтона. На фоне обострения конфликта напряженной остается и ситуация в Ормузском проливе. В корпусе стражей Исламской революции сообщили, что 4 судна нарушили установленный Ираном режим. По данным КСИР, 4 из них были обстреляны, еще 2 изменили курс после полученного предупреждения. Президент Венгрии подписал закон о досрочном прекращении своих полномочий. В официальном обращении Тамаш Шуюк заявил, что все-таки решил покинуть пост раньше положенного срока. По его словам, он не согласен с инициативой, однако не имел законных оснований отказаться. Напомним, ранее парламент Венгрии, где большинство принадлежит новой правящей коалиции, одобрил поправки, позволяющие отправлять главу государства в отставку в случае утраты общественного доверия. При этом сам Шуюк назвал закон нарушением конституционных принципов. По его мнению, он может стать примером злоупотребления политической властью. После вступления поправок в силу, парламент Венгрии должен избрать нового президента в течение 30 дней. В Перу произошло сразу 2 землетрясения магнитудой 5,1 и 3,7. Подземные толчки зафиксировали в провинции Чупака, неподалеку от столицы, Лимы. Эпицентр наиболее мощного из них залегал на глубине 24 километров. По данным Национального института гражданской обороны, погибло 6 человек, еще 21 получил ранения. Разрушены дома около 300 жителей. В пострадавший район прибыли пожарные и спасательные службы. Специалисты разбирают завалы и продолжают поиски людей. Перу находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Именно на этот регион приходится около 85% всех мировых землетрясений. Масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Канаде. Густой смог окутал небо над Торонто. Мегаполис стал крупнейшим городом мира с самым плохим качеством воздуха. Власти призывают жителей по возможности оставаться дома. Напомним, в Канаде насчитывается уже более 950 активных очагов возгорания. Огнем уничтожено около 3 миллионов гектаров земли. Тысячи жителей эвакуированы. Системы здравоохранения Европы не успевают адаптироваться к аномальной жаре, об этом заявили Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ считают, что для защиты населения необходимы долгосрочные меры. Каждая европейская страна обязана иметь свой план реагирования на экстремальную жару, который должен включать систему раннего уведомления, защиту наиболее уязвимых групп населения, а также координацию работы служб здравоохранения, экстренного реагирования, охраны труда и коммунальных служб. Эксперты отмечают, что аномальная жара наносит ущерб не только здоровью людей, но и экономике. По оценкам ВОЗ, к 2030 году совокупные потери ВВП из-за экстремальной жары могут достичь 240 миллиардов долларов во Франции, 147 миллиардов в Италии и 131 миллиарда в Германии.
0: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
2: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сагина Сыргабекова. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун экинчи туру старт алды. Абитуриент онлайн порталындагы маалыматка ылайык, каттоо 22-июль күндүзгү саат 2:00 чейин уланат. Биринчи турда 42600 электрондук талон катталып, алардын негизинде 29500 абитуриент окууга сунушталган. Быйылкы кабыл алуу өнүктүгү жалпы сан 5 этап менен өтөт. Ысык-Көл облусундагы Алтынбулак жана Чайка эс алуу жайына баруучу автожолго асфальт бетон жабуусун төшөө иштери толугу менен аяктады. Жумуштар президенттин колдоосу менен бөлүнгөн мамлекеттик каражаттын эсебинен аткарылды. Учурда аталган объектте сырткы жарыктандыруу системасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Жакынкы күндөрү толук аяктайт. Чүй облусундагы шаар куруу жана курулуш мыйзамдарынын сакталышы боюнча катуу текшерүүлөр жүргүзүлдү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, анда бетон чыгаруучу түйүндөр, асфальт бетон заводдору жана майдалуу сорттоо комплекстерин иштеткен 25 юридикалык жана жеке жак текшерилди. Натыйжада мыйзам бузуулар аныкталган. Арал Боом, Мотострой отряд, мамлекеттик ишканаларына ошондой эле Авиа Групп, Бишкек Инвест жана Бишкек Дистрибьюшн жоопкерчилиги чектелген коомдоруна 1 миллион сомдон ашык айып салынды. Ошондой эле мыйзамсыз аракеттерди белгиленген мөөнөттө оңдоо боюнча ишканаларга милдеттүү жазуу түрүндөгү көрсөтмөлөр берилди. Ысык-Көлдө жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө көлдөн 7.3 чакырымды түзгөн эски синтетикалык балкуулоочу торлор чыгарылды. Ошондой эле көлдөн 130 кг тиричилик таштан тазаланып чыгарылды. Рейдтер Ысык-Көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мындан ары да үзгүлтүксүз өткөрүлүп турары белгиленди. Ош шаарындагы Габарайтиев көчөсү капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Жаңылоо иштери Шота Руставели көчөсүнөн Алымбек Даткы көчөсүнө чейинки тилкесинде жүргүзүлдү. Жолго жаңы асфальт төшөлүп, эки тарабына тротуарлар курулду. Ошондой эле суат лотоктору орнотулуп, жол белгилери жаңыртылып, чийиндер чийилди. Аалам эл аралык мектебинин 12-нчи классынын окуучусу Эрмек Саматов химия боюнча 58-нчи эл аралык олимпиадада коло медаль жеңип алды. Олимпиада 10-19 июль күндөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп, ага дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн келген эң мыкты окуучулар катышып, химия боюнча теориялык билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн көрсөтүштү. 20 июлга карата түнкү саат 2:41 Нарын облусундагы күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институту берген маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Оттук айылынан 5 чакырым түндүк батышта, Нарын шаарынан 31 чакырым түндүк батыштагы жерде 19 чакырым тереңдикте болгон. Оттук, Казан куйган айылдарына 5 балга жакын, Жергетал, Кызыл Жылдыз, Эчки башы, Эмгекчил айылдарына 4 бал, Куйбышев, Шоро, 8 март, Актала, Достук, Жанбулак, Миңбулак, Жалгыз Терек, Орто Сас, Акыя, Орто Нура, Кеңеш айылдарында Нарын шаарында 3 бал, Сары Эмек, Караой, Жылан Арык, Канак, Учкун, Ташбулак, Ирысу, Эки Нарын, Ташпашат, Акмус, Акмоюн айылдарында 2,5 балл болду. Чолпон Ата шаарына Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин биринчи эл аралык кинофестивали жыйынтыкталды. Анын алкагында сынактык кино көрсөтүүлөр, чыгармачылык жолугушуулар, тегерек столдор жана кино тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө арналган талкуулар уюштурулду. Жабылуу аземинде фестивалдин жеңүүчүлөрү аныкталып, негизги номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылды. Башкы сыйлык Гран-при Кыргыз фильм улуттук киностудиясы тарткан Кара, Кызыл, Сары көркөм тасмасына ыйгарылды. Испаниянын футбол боюнча курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатын жеңип алды. Финалдык беттеште Испания дүйнөнүн азыркы чемпиондору аталган Аргентина курамасы менен кездешти. Испания 1-0 эсебинде жеңишке жетип, өз тарыхында экинчи ирет дүйнө чемпиону аталды. Буга чейин испандыктар биринчи жолу алтын медальды 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн турнирде багындырышкан. Франциянын футбол боюнча курамасынын чабуулчусу Килиан Эмбаппе АКШ жана Канада Мексикада өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатында эң көп гол киргизген оюнчу аталды. Маалыматка ылайык, Эмбаппе 8 оюнда 10 гол киргизип, 4 голдук пас берди. Жыйынтыгында ал дүйнө чемпиону аталды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87.45 тен, евро 100.5 тен, рубль 1.11 тен, казак тенгеси 18 тен, кытай юаны 12.90 тенге барабар. Абанын температурасы Чүй облусунда 37-42 градуска чейин ысып, Таласта 35-40 градуска чейин ысык болсо, Ысык-Көл жеринде 29-34 градуска чейин ысык болот. Ал эми Бишкек шаарында 39-41 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. Министерство энергетики страны реализует реформы, направленные на развитие энергетической отрасли, и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической отрасли и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Мероприятия финансируются за счет тарифных средств на электрическую энергию, а это позволяет поэтапно обновлять устаревшее энергетическое оборудование и объект. В текущем году на подстанциях запланирован капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанций, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Бишкекское предприятие электрических сетей филиала открытое акционерное общество НЭСК продолжает подготовку энергообъекта к осенне-зимнему периоду 2026-2027. Данная работа проводится с апреля по ноябрь и направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей столицы. Итак, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в 2026 году? Будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это может дать жителям Бишкека? Поговорим об обновлении линий электропередач, внедрении СИП, как ведется расчистка трасс вдоль линий электропередач, сколько всего умных счетчиков Бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить в текущем 2026 году. Сегодня в программе «Актуальный разговор» мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении, почему важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний, но особенно и в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала открытое акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаза Кенесариева. И сегодня у нас в гостях начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Алмаз Али Акбарович, Аскат Бердигулович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Здравствуйте. Добрый день.
3: Сегодня мы будем говорить о подготовке Бишкекского предприятия электрических сетей к осенне-зимнему периоду. Ну вот когда приходят представители предприятия электрических сетей, не только Бишкека, но и других регионов, мы часто говорим о том, что на энергетиков страны возложена ответственная задача, ответственность, скажем так, по бесперебойному обеспечению населения электроэнергией. И мы понимаем, что сейчас у вас идет такая большая работа по тому, чтобы подготовиться к отопительному зимнему периоду. Это тот комплекс мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И поэтому сегодня мы с вами и будем более подробно говорить о том, как проходит подготовка электрических сетей Бишкека к предстоящему прохождению отопительного зимнего периода. Все ли успеваете, Алмаз Али Акбарович? И на самом деле, чем вот именно сегодня Бишкекское предприятие электрических сетей занято в плане подготовки к предстоящему ОЗП?
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я являюсь, вот, как вы уже подчеркнули, заместителем главного инженера по Бишкекском предприятии электрических сетей. У нас для обеспечения наших горожан, населения, наших абонентов проводятся масштабные работы в рамках согласованного и утвержденного бизнес-плана на 2026 год. Также необходимо, надо отметить, что в этом году у нас намечается масштабный международного уровня проведения мероприятий. Будем говорить от ШОС, заседание ШОС у нас. Вот Кыргызстан сейчас является председателем Шанхайской организации сотрудничества. Также в рамках открытия этих мероприятий будут проводиться уже шестые, наверное, всемирные игры кочевников. В этой связи тоже в рамках данных мероприятий Бишкека, как вы вам, горожанам, известно, строятся многие объекты, многие сети. Соответственно, мы должны этих объектов должны бесперебойно качественно электроснабжать. Будем говорить от нами, Бишкекским предприятием электрических сетей, вот для обеспечения электроснабжением нового строящего стадиона международного уровня. Стандартом FIFA это строится, как вам всем известно. Да, там для электроснабжения данного объекта вот у нас строится подстанция МУРАС 110-35-10 кВт. Также нашей организацией проведены кабельные линии высоковольтные, 10 кВт в рамках сотрудничества управделами президента. То есть они нас как наняли как подрядчиками нашего предприятия. Вот в рамках этого вот нами проложены там кабельные линии. Сейчас в данный момент кабельные линии уже проложены, испытаны, то есть можно ввести кабельную в работу. А то, что вот внутреннюю электроснабжение данного стадиона строится насчет иностранных компаний. Угу. Это является компания из Турции, да? И они сейчас готовят внутренние распределительные пункты, как они уже на днях, с ними постоянно у нас рабочие обстановки, созваниваемся, как они уже свои закончат внутренние РП, с нашей стороны мы подадим напряжение, совместно будем опробовать данных оборудований, да, это по поводу стадиона, по поводу вот возле нашего Ынтымак-Ордо, с южной стороны еще строится конгресс-холл, это тоже в рамках ШОС, там будут основные мероприятия проводиться, основные встречи двухсторонние в рамках ШОС, многосторонние мероприятия. В этом объекте тоже сейчас со стороны китайских народных компаний, там со строителем, они строят. Также они заключили договор, то, что вот мы провели им внешние сети, а внутренние сети, они тоже как же распределительные пункты, внутренние сети они сами строят. Да? По поводу вот строительства конгресс-холл, у нас вот 110 кВт подстанция кыргызская есть, это уже давно существующая подстанция. В связи с этим вот у нас строится третья очередь строительства этого подстанции, именно для электроснабжения на тот вновь вводимого, но строящего конгресс-холла. Так, вот тоже с нами заключен договор на проведение сетей. Вот мы внутреннюю часть уже все внутри вот этого конгресс-холла провели. И то, что вот снаружи, тоже мы сейчас кабели прокладываем высоковольтные, также 10 кВт. Также вот после завершения вот строительства третьей очереди, третьей секции шин, да,

Вот бишкекским предприятием электрик сетей на основании заключенных договоров. На основании заключенных договоров у нас есть свои графики. Перед вот работодателем у нас свои обязательства, есть графики. У нас чуть-чуть опрежением графика ведутся работы. Дай бог, мы закончим работу и будем проводить данные мероприятия на достойном уровне, да, как говорится. Также для бесперебойного электроснабжения горожан, вот, да, остальных, вот, в рамках ХАТЭРа тоже нам присоединены разные аильные аймаки, да, селы вот, Соколовского района и Аламединского района. В рамках этих ХАТЭР тоже, ну, у нас проводятся масштабные мероприятия по сетям 6.10.04 киловольт. Ну вот недавно мы проводили, согласно вот указу президента, да, встречи проводились в разных регионах, да, по всему Кыргызстану же проводятся вот встречи с местными населениями, жителями. Вот тоже с участием Айбека Джанышбековича вот мы в каждом районе по два дня проводили встречи, там особо таких энергетиков вопросов не было, но были моменты. Но это моменты тоже решаем. В основном это вот моменты, то, что вот присоединенных сел и аильных аймаков в рамках АТР. Угу. Но это все моменты проложены, заложены у нас, предусмотрены, как будем говорить, в бизнес-плане 2026 года. Сейчас вот мы до 1 ноября должны эти все завершить, наши плановые работы. А с 1 ноября уже должны обеспечивать бесперебойное электроснабжение, да? В рамках. Также вот то, что город каждым днем, каждым годом расширяется, вот строится тоже крупный объект, вот Акжол, да, вот, ну, в народе назвать это новый Ошский рынок, там и новый автовокзал строится, и этот строится объект ХУД и машиностроительство, вот там 4 объекта, в общем, у них запрашиваем мощность 46 мегаватт, по-моему, да, 46 мегаватт. Также вот со стороны их инвесторов, да, тоже заключен договор с нашей компанией. Сейчас мы провели внешние сети, тоже строится ГКТП, то, городского типа, комплектные трансформаторы по станции городского типа, да, называется. Там будет тоже установлено 19 штук таких ГКТП двухтрансформаторных. И, соответственно, вот в каждом месте это 38 трансформатора будем там устанавливать, будет строиться РП, тоже заключен с нашим предприятием. То есть у нас в предприятии есть строительный монтажный участок, именно чтобы мы со стороны своих организаций, своего, да, чтобы мы под ключ им сделали работу. Да. Одно преимущество, то, что у нас СМУ, то, что вот у нас большинство процентов акций это государство принадлежит, мы, хоть и у нас статус акционерного общества, вот закон о закупках, ну вот закон НПА, на рамках НПА, то, что позволяет и мэрии, вот, и остальные, то, что вот государственный частный партнерство строится, вот без тендера заключить с нами договор, да, в рамках вот этого, ну, законодательства, будем говорить, нормативных правовых актов. То, что вот, вот такие масштабные проекты делаются у нас, потом, ну, по станции, вот главное есть, у нас 220, там еще строим выключатели. Ну, в общем, по плану проводится, согласно все графику проводится. Так, еще будем, если радиослушателям интересно, то в рамках АТР к нам присоединился вот 80 тысяч абонентов, да? Всего по бишкекскому предприятию электрических сетей у нас 350 тысяч, 82 абонента. Всего количество абонентов. Так, из них бытовые, не бытовые, то есть это промо-абоненты, 26 тысяч, 824 абонента, да? И не бытовых это 323 тысячи, 258 абонентов. То есть Бишкек потребляет львиную долю вот потребление электроэнергии, в общем, если будем говорить НЭС, то Бишкека большое потребление, да, вот доходит до 25-30% потребления. В общем, если
взять по республике, да, по НЭСКУ.

0: То есть, иначе говоря, численность населения растет, выросла вследствие административно-территориальной реформы, да, в Бишкеке, и, соответственно, это, опять же, повлияло на рост потребления электроэнергии в столице.
1: Да, безусловно. Безусловно, вот, в связи с вот, расширением города, в связи с внутренней миграцией, да, тоже ежегодно растет потребление электроэнергии. Вот я как уже отметил, да, вот на встречах вот Айбека Джанышбековича мэра населением, вот в процентном соотношении даже у нас в нашем организации насчет электроснабжения потребителей, если в процентном соотношении, у нас вопрос, по-моему, 1,5% по всему встречах, да, вот не так уж такие.
0: Алмаз Алякбарович, вот вы сейчас упомянули встречи, да, жителей Бишкека с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым. Но вы, как я поняла, отметили, что таких вот серьезных вопросов со стороны жителей Бишкека не поступало на этих встречах. Но, тем не менее, эти вопросы наверняка были, пусть они были и незначительные. Вот какого характера вопросы поступали на этих встречах? Вот что больше всего интересовало или интересует горожан вот, по вопросу, например, это отключение света, это, может быть, многие просят заменить старый трансформатор на новый, или я уж не знаю, какого-то другого характера вопроса. Вот можете сейчас этот характер озвучить?
1: Могу. Вот то, что вот то, что присоединились к нам, вот есть дачные участки еще статуса аильных аймаков, или как будем говорить, да, статусов нету, они... Многие вот жители этих дачных участков, да, дачных кооперативов, так будем говорить, да, товарищи, дачный кооператив называется, они хотят, чтобы мы их оборудование взяли на баланс. Чтобы их оборудование взять на баланс, чтобы статус должен быть решаться вот этот аймаков, да, именно не дачный кооператив, то, что это не товарищество сообщество, а что он, это уже статус аильного аймака уже, есть конкретный статус аильного аймака. Ну, в рамках этого мы можем взять на баланс этих потребителей, да, то есть у них и во время, когда вот каждый дачный кооператив относился к каждому предприятию, организацию, например, да, они сами устанавливали в свое время это все оборудование, трансформаторы по станции, линии находились на их балансе. После вот, ну, будем говорить, да, после развала союза и после этих организаций, да, приватизации, после созданы товарищные сообщества дачные, да, и это все оборудование сейчас в данный момент находится на ихнем балансе, на ихнем собственности. То есть некоторым это понятно, некоторым непонятно, поэтому вот очень много вопросов было, то, что вот мы их не обслуживаем, их не сети. Ну, тогда вот мы тоже, как я сейчас объясняю, тот раз разъясняю, были такие разъяснения, чтобы взять их оборудование на наш баланс, и чтобы мы обслуживали до потребителя, да, до точки потребления, как будем говорить, то необходимо сначала в рамках, наверное, вот этих кодекса, да, земельного кодекса, да, они должны свой статус, да, укрепить, чтобы статус аильного аймака или как это населенного пункта. И тогда мы можем проводить эти работы.
0: Мы слушаем вас, говорите.
2: Алло?
0: Мы слушаем, говорите, здравствуйте.
2: Слышно вам?
0: Конечно, слышно.
2: Саламатсызбы, мен кыргызча эле сүйлөйүнчү.
0: Не болот, угатабыз.
2: Мындайдан мисалы жанагы показаниям эники мен тиги аз, а фактически год. Анткени жанагы ортосунда берилбей калып, анан өзүр эле жанагы контролёрлор ашык жазып эле анан показания көп болуп калганда, а фактически счетчигимде аз болчу. Анан ортосунда перерасчет кылабы десем аз болчу да, анан перерасчет жанагы счетчикти алмаштырганда перерасчет жасайбы десем перерасчет жасаган жок. Силерде эмне андай система деген жокпу? Мисалы суу каналы болсун, эли тепло жакка барсаң, ысык суу, муздак суу, газда перерасчет жасайт, ал барып доказывать этсең. А мен деген счетчикте көрүнүп турат, меники аз, а тиги фактически көп жатып болгон контролерлор анын ортосунда мен бир ар кандай шарттар менен бере албай калгам да, анан ошону перерасчет кылабы десем перерасчет кылбайт, полностью төлөттүрдү. Эми сиздерде башкача система. Рахмат.
0: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Алмаз Алиакбарович. Ну, конечно, мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, но и такого рода вопросы возникают и имеют место быть. Ну, пожалуйста, что скажете?
1: Саламатсыздарбы, сиз дарегиңизди айтып койсоңуз, дарегиңизди биз карап тактап берели. Биз айткандай, бизде 350 000 абонент бар, анан ар кандай моменттер болуп калышы мүмкүн да бул боюнчачы.
0: Но на телефон уже положила, Алмаз Алиакбарович, но может быть есть рекомендация, куда обратиться? Вот она посетовала, что, да, вот, например, вот многие другие службы, они делают перерасчет. Может быть, она обращалась в энергосбыт, службу энергосбыта, нас... может, не обращалась, я не знаю, что можете посоветовать?
1: Нет, то правильно, чтобы у нас тоже у всех, мы все как инженерные сети, да, обслуживающие инженерные сети правилами, одними правилами НПА. То есть, как и водоканал, как и другие сети, у нас тоже место быть имеется, делается перерасчеты. Но, как я еще раз говорил, у нас 350 тысяч абонентов, может, на компьютере, может, где-то там какие-то сбои, может, произошли. Если они будут обращаться, у нас центральный энергосбыт есть, вот того потолок Молдожи, Бекджолу, они обязаны и должны сделать перерасчет.
0: Ну, будем надеяться, что, может быть, обратиться в службу энергосбыта, и там, может быть, перерасчет ей, соответственно, сделают, да? Ага. Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, вот мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны бишкекского предприятия электрических сетей. Меня вот какой вопрос интересует. Вот что касается трансформаторов, да, то на сегодняшний день на балансе бишкекского предприятия электрических сетей их, наверное, более 2000. И мы понимаем, что до конца года или вот именно по подготовке к отопительному зимнему периоду все эти трансформаторы должны пройти техническое обслуживание и те ремонтные работы, которые необходимы, да, для того или иного трансформатора. Вот что касается обновления трансформаторов, да, мы понимаем, что у бишкекского предприятия электрических сетей есть восточный РЭС, есть западный РЭС. Вот сегодня у нас руководитель северного РЭС в студии сидит, Асхат Бердигулов. То, соответственно, если мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, сколько трансформаторов должны пройти ремонт, и, может быть, есть в планах, а мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, установить новые дополнительные трансформаторы. Пожалуйста.
3: Добрый день, радиослушатели. Бердюлов Асхат Бердюлович, начальник Северного РЭС. На данный момент в Северном РЭС проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. В рамках этих работ на сегодняшний год запланирована установка дополнительных трансформаторов подстанции. Это в жилмассивах Алтын-Азык, в селе Доступ, это в количестве 3 штук. Кроме этого, по линию капитальный ремонт у нас в этом году запланировано 83 трансформатора подстанции, это ремонт трансформатора подстанции. На данный момент уже выполнено около 30 трансформаторов подстанции. Кроме того, у нас запланировано увеличение мощности, это, как говорится, замена, как вы сказали, трансформаторов подстанции, это в количестве 10 штук. Это в селе Достук, жилмассив Нижняя Ларча, Маевка, Алтын-Азык. Еще у нас запланирована замена трансформаторных подстанций, это замена шкафа, КТП, это комплект трансформаторных подстанций, на транзитное исполнение, на более мощное ГТП, в количестве 12 штук. Там еще по линии реконструкции у нас есть планы. Это замена старого провода, сказать, изношенных проводов на провод марки СИП-3. В этом году у нас запланировано около 4 километров. Кроме того, по 0.4 у нас есть планы монтаж провода марка СИП-2. Это в кольце 15 километров. Опять же, это в нижней части нашего города, в Нижней Ларча, село Досту, Маевка, Акбосоро. Ну и все эти меры, как бы, запланированы для повышения надежности электроснабжения и снижения аварийных ситуаций.
0: Кроме того, еще ну давайте у нас мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего продолжим.
4: К Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Казакстан 6 айлык мөөнөткө буудай импорттоого жарым-жартылай тыюу салды. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында катуу ысыкка байланыштуу бала бакчалар убактылуу жабылды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылат. Курулуш тармагы 69.6% өстү, тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Төмөнкү тармактарда эң жогорку темптер катталды. Химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, ген байлыктарды казып алуу 12.8% түздү. Казакстан 6 айлык мөөнөткө буудай импорттоого жарым-жартылай тыюу салды. Казакстандын айыл чарба министри Айдарбек Сапаров кол койгон буйрукка ылайык, өлкө буудай импорттоого 6 айлык мөөнөткө жарым-жартылай тыюу киргизди. Үчүнчү өлкөлөрдөн жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Казакстан Республикасынын аймагына автомобиль, суу жана темир жол транспорту аркылуу буудай алып кирүүгө 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Ошол эле учурда канаттуулар фабрикаларына, данды кайра иштетүүчү ишканаларга, лицензияланган элеваторлорго жана азык-түлүк келишим корпорациясы улуттук компаниясы акционердик коомуна темир жол аркылуу буудай ташып келүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары канаттуулар фабрикаларына жана данды кайра иштетүүчү ишканаларга ташылып келген буудайды өлкөнүн ички рыногунда да, тышкы рыноктарда да сатууга тыюу салынат. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында катуу ысыкка байланыштуу бала бакчалар убактылуу жабылат. 16 июлдан тартып Ташкент облусундагы бардык мамлекеттик жана жекеменчик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин иши убактылуу токтотулду. Мындай чечим облус башчысы Зоир Мирзаевдин жетекчилиги астында өткөн жыйында кабыл алынды. Бала бакчалардын иши аба ырайынын шарттары нормалдашкандан кийин Ташкент облусунун акимчилигинин кошумча чечиминин негизинде кайра жанданат. Мындай чаралар буга чейин Жизак облусуна да киргизилген. 15-17 июль күндөрү катуу ысыкка байланыштуу айрым райондордогу жана Жизак шаарындагы 103 мамлекеттик бала бакча убактылуу жабылган. Ушундай эле чечим Каракалпакстанда да кабыл алынып, ал жерде бала бакчалардын иши райондорго жараша ар башка күндөрү токтотулган. Хорезм облусунда мамлекеттик бала бакчалар 14-18 июль күндөрү ишин токтотсо, Наваи облусунун 4 районунда ушундай чаралар көрүлгөн. 18-20 июль күндөрү Өзбекстандын аймагына түштүктөн өтө ысык аба агымы кирүүсү уланат. Анын температурасы 43-45 градуска чейин жогорулашы күтүлүүдө. Ал эми түштүк аймактарда жана чөлдүү зоналарда айрым жерлерде 46-48 градуска чейин жетиши мүмкүн. Тажикстандын Душанбе шаарында 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында коомдук транспорт паркы 90 заманбап электробус менен толукталып, шаар бийлиги экологиялык жактан таза, дагы 100 коомдук транспорт каражатын сатып алуу боюнча келишим түздү. Душанбе шаарынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин маалыматына ылайык, экологиялык жактан таза коомдук транспортту өнүктүрүү шаардык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Долбоорду ишке ашыруунун негизги максаты атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтуу, жүргүнчүлөрдү ташуунун сапатын жогорулатуу жана заманбап транспорттук системаны түзүү. Сатып алынган электробустар учурда Борбор калаанын эң көп пайдаланылган каттамдарында кызмат көрсөтүп, шаар тургундарын ыңгайлуу, коопсуз жана экологиялык жактан таза транспорт менен камсыз кылууда. Жаңы транспорт каражаттары заманбап кондиционер системалары, видео көзөмөл жабдуулары, электрондук маалымат тактаалары жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды ташууга ылайыкташтырылган атайын жабдуулар менен жабдылган. Түркмөнстан мунай продуктуларын экспорттоону кеңейтүүдө. Түркмөнстан жаңы кайра иштетүү кубаттуулуктарын ишке киргизүүнүн эсебинен Азия жана Европа өлкөлөрүнөн даяр суюк мунай продуктыларын туруктуу экспорттоону жолго койду. Бул тууралуу өлкө президенти Сердар Бердимухаметов Тбилисидеги өткөн Грузин Түркмөн бизнес форумунда билдирди. Мамлекет башчысы белгилегендей, көмүр суутек ресурстарын кайра иштетүү тармагында жаңы өндүрүш объектилери пайдаланууга берилди. Анын айтымында Түркмөнстан дүйнөдөгү эң ири кендердин бири саналган Калкыныш газ кенин өнөр жайлык өздөштүрүүнүн 4-этабын баштады. Мындан тышкары минералдык жер семирткичтерди, полимерлерди жана химиялык продукцияларды өндүрүүчү жаңы заводдордун курулушу Түркмөнстандын газ химия тармагындагы өнөр жай өсүшүнө өлкө түзүүдө. Урматтуу радио угармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Повысить надежность электроснабжения в Бишкеке в 2026 году. Напомню, что сегодня в программе мы говорим о том, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в текущем 2026 году. Говорим о том, будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям столицы. Поговорим о том, сколько умных счетчиков бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить до конца 2026 года. И сегодня в программе мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении. Почему? Потому что многие эксперты говорят о том, что важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний период, но особенно в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Сегодня мы об этом говорим с гостями нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей филиала Открытого акционерного общества Национальная электрическая сеть Кыргызстана Алмаз Кенесариев и начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Аскат Бердигулович, вот вы отметили вот касательно того, что вот вы же возглавляете Северную РЭС, да, и вы отметили, что проходит, как я поняла, ремонт трансформаторов, которые есть на балансе у Северного РЭС, и будут установлены сколько? 3 новых трансформатора, я правильно поняла, да?
3: Да.
0: Вот, и поэтому мне хотелось бы здесь, наверное, сказать о том, что реализация вот этих вот работ, данных мероприятий, она позволит, наверное, подключить новых потребителей, может быть, сбалансировать каким-то образом нагрузку на электрическую, на электрические сети. И если вы устанавливаете 3 дополнительно новых трансформатора, да, то это повысит стабильность напряжения и улучшит качество электроснабжения. То есть, на самом деле, благодаря вот такой вот работе, это говорит о том, чтобы жители Бишкека, они никоим образом не страдали, а все-таки все это делается для того, чтобы повысить стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Асхат Бердигулович, вот потому что вы продолжаете, пожалуйста, касательно того, вот какая работа, вы сказали, что 3 новых трансформатора, идет ремонт и тех, которые были до этого, все это делается для того, чтобы и далее повышать стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Алмаз Олег Борисович, можете помочь?
1: Вот у нас, в общем, по городу, вот, как вы отметили, вот у нас 6788 трансформаторных подстанций. 6000. Из них на балансе предприятия, то есть 3640 трансформаторных подстанций. То, что мы сейчас устанавливаем 3 трансформаторных подстанции новых в районе обслуживания Северного РЭС, присоединяющиеся абоненты, это что для разгрузки, да? А так у нас почему так вот мало строится? Потому что вот этих в городе установлены достаточно трансформаторных подстанций. Это нам для увеличения мощности нам позволяет просто увеличить мощность заменой самого трансформатора. То есть на трансформаторной подстанции есть трансформатор, можно увеличить заменой существующего трансформатора на более мощный. Поэтому у нас повсеместно идут замены, увеличение мощности трансформатора, а то, что вот новое строится, это вот нам совместно с мэрией, как они называются?
3: Управление капитальной собственности.
1: Это местный орган самого...
3: МТУ.
1: МТУ. МТУ. То, что по запросу МТУ, они нам, то есть в городе вот для установки трансформатора по станции, это очень остро стоит вопрос о выделении земельного участка самого установки данной трансформатора по станции. Вот у нас совместно с мэрией, вот МТУ, по ихнему запросу, если они нам выделили землю, да, мы согласны устанавливать и внести в свой бизнес-план и рассматривать установки ДОПТП, дополнительных трансформаторных подстанций. Ну, кроме этого, я как еще говорил, у нас вот с увеличением мощности силового трансформатора можно увеличить саму пропускную способность данной трансформаторной подстанции. Насчет надежности, вот в городе, вот в районе Восточного РЭС, вот в зоне обслуживания Восточного РЭС, есть такие марки провода, СИП, самонесущий изолированный провод.
0: Провода, угу.
1: Да. 0,4 это вот, СИП-2 это в сетях 0,4 класса напряжения, 0,4 кВт. 100% обхватывает это, замени 100% на СИП-2. Вот зона обслуживания западного РЭС, это тоже где-то 90, в пределах 95%. Ну, в этом году мы планируем тоже там закрыть полностью СИП, на СИП, вот эти заменить на самоизолирующие провода. Да, а то, что вот районе Северного РЭС, это в основном охватывает вот нижнюю зону, новостройки, там тоже закладывается. И вот в прошлом году вот они заменили 90 километров голых проводов, угу, электролиний на самоизолирующие вот СИП-2, да, марки СИП-2. Также высоковольтные есть провода СИП-3, тоже эти провода согласно бизнес-плану, согласно графику меняются. То есть когда вот такие повсеместно масштабные работы, это и нам, и для руководства предприятий, и для обслуживающих персонала тоже, это тоже хорошая тенденция, чтобы вот зимой это, сами
0: поменьше
1: знаете,
0: хлопот было,
1: поменьше,
0: да?
1: Хлопот было, чтобы, угу, водители спецтехники, также вот обслуживающие участки, чтобы они вот зимой не выходили. То есть если мы в своих рамках, своих согласно графику будем производить реконструкцию, то наши абоненты будут снабжены качественным беспроводным электроснабжением. А то, что вот насчет электросчетчик приборов учета, да, электрических приборов учета.
0: Ну, я об этом тоже хотела спросить, но вот касательно применения СИП-кабелей, да, здесь надо, вот вы сказали, что если они будут применены, что если вы, например, их будете использовать, они будут проложены, то это ведь тоже не просто так. Вы отметили, что в зимний период будет поменьше хлопот. Почему? Потому что, вот как я понимаю, эти СИП-провода, они прежде всего устойчивы к чему? К сильному шквалистому ветру, налипанию снега и обледенению, да, а это практически, наверное, исключит возникновение коротких замыканий, перебоев в подаче энергии в сложных погодных условиях, и поэтому применение их, вот СИП-кабелей, тоже не случайно. Поэтому
1: да,
0: вы...
1: вот у каждой линии, у каждого трансформатора есть срок эксплуатации, срок эксплуатации. Также вот изоляторы, да, вот стеклянные есть. ШИЕФ и ШИЕС есть, да? Штролевые, там, форфоровые, стеклянные. Ну, простому абоненту может и так... Стеклянный стоит. Ну, у каждого оборудования есть срок эксплуатации. То есть с годом эксплуатации тоже появляются микротрещины в связи с атмосферными влияниями. И у нас в энергетике есть такое понятие, вот замкание, однофаз замкание на землю, на землю, да? И вот таких голых проводов устранить эту аварию, да, если будем считать, это очень трудоемкая работа. Найти из тысячи изоляторов, да, вот одну поврежденную если поврежденную, это еще хорошо, а если микротрещина. Поэтому вот СИП-2, СИП-3, это в этом плане увеличивает вот надежность во многом, да, во много раз, будем считать.
0: Алмаз Алиакбарович, вот мы говорим о том, что Бишкекское предприятие электрических сетей проводит работу для того, чтобы далее повышать стабильность напряжения, улучшать качество электроснабжения. Вот все те мероприятия по подготовке к отопительному зимнему периоду, вот вы об этом сказали, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович со стороны Северного РЭС тоже рассказал. Вообще, вот насколько вы в Бишкекском предприятии электрических сетей, может быть, ожидаете снижения потерь электроэнергии? Если ожидаете, то до скольки процентов? Если мы говорим о качестве электроснабжения, то тоже, видимо, вы, может быть, какой-то анализ провели, мониторинг, то качество электроснабжения насколько улучшится? Ну, я уж не знаю, до 100% это доходит или нет, но, тем не менее, такая задача наверняка стоит каждый год у Бишкекского предприятия электрических сетей.
1: Вот то, что вот снижение потери, вот потери составляются двух компонентов, то есть это технические потери и то, что вот коммерческие потери, да, вот в связи вот установкой вот этих, будем говорить, счетчиков АЭСКУЭ, да, умных, да, вот, чтобы более радиослушателям было понятнее, умных счетчиков, то есть Тут есть и кластер. Если мы вот индукционные счетчики, вот черные, да, вот этот индукционный счетчик, если мы используем там класс точности, если один был, то электронных 0,5, а сейчас нынешних счетчиков 0,2 коэффициент. То есть они более точные. Это вот по поводу снижения вот коммерческих потерь, да, коммерческих потерь. И вот то, что вот, вот линии, голые провода меняются на СИП, вот самоизолирующие провода, это тоже вот исключает из

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Администрация президента сделала жесткое предупреждение тем, кто через фейковые аккаунты усиливает антикитайские настроения в Кыргызстане. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков в социальных сетях. Есть политики, которые мечтают стать президентом. Они через фейковые аккаунты очерняют власть, распространяют утверждение, что китайцы заполонили страну, земли продаются, внешний долг растет. Если до этого информацию распространяли фейки Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и НПО, то сейчас к ним присоединилась команда Камчыбека Ташиева, заявил Орунбеков. По его словам, когда авторов этих публикаций выявят и посадят, их родственники начнут жаловаться на неправомерность таких действий. Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что за распространение ложной информации, разжигание межнациональной розни, виновные ответят по закону. Иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Кыргызской Республики, депортированы, сообщили в МВД. В министерстве напоминают, что каждый иностранный гражданин, пребывающий на территории нашей страны, обязан соблюдать требования законодательства, уважать традиции, культуру и обычаи кыргызского народа, а также неукоснительно выполнять правила пребывания. Нарушение законов Кыргызской Республики влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством, вплоть до депортации. Уважение к законам страны пребывания – основа безопасности, опасности, общественного порядка и взаимного уважения. С 21 по 25 июля в горных и предгорных районах страны возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Из-за аномальной жары в Бишкеке и Чуйской области введены временные ограничения электроснабжения. Об этом сообщают в бишкекском предприятии электрических сетей. Отмечается, что из-за аномальной жары в странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, потребление электроэнергии достигло рекордных значений. Сообщается, что в настоящее время оборудование энергосистемы работает с максимальной нагрузкой, а отдельные линии электропередачи эксплуатируются с превышением допустимых норм. Для защиты оборудования и предотвращения более масштабных аварий в отдельных районах Бишкека и Чуйской области проводятся регулировочные мероприятия. Отмечается, что такие меры являются вынужденными и позволяют избежать системных сбоев и выхода из строя энергетического оборудования. Энергетики предупреждают, что временные отключения электроэнергии могут продолжаться до 2 часов. На озере Иссык-Куль во время рейдов извлекли 7,3 километра старых синтетических рыболовных сетей и вывезли 130 килограммов бытовых отходов. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Ведомство провело мероприятие провело Иссык-Кульское региональное управление министерства. Специалисты обследовали акваторию и дно озера. Рейды проводят во исполнение указа президента 26 апреля 2022 года. Они направлены на улучшение экологического состояния Иссык-Куля, сохранение биоразнообразия, предотвращение загрязнения и снижение последствий незаконного рыболовства. Минприроды заявило, что продолжит регулярные рейдовые и контрольные мероприятия на озере. В высших учебных заведениях страны начался второй тур приемной кампании. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 22 июля. Отмечу, что в ходе первого тура от абитуриентов зарегистрировано 42,6 тысячи электронных талонов, в том числе 15,3 тысячи на бюджет и 27,3 тысячи на контракт. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 100 сомов 5 тыенов, 1 российский рубль 1 сом 11 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыенов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 37-42, в Талаской долине плюс 35-40, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской области плюс 38-43, на Иссык-Куле плюс 29-34, в зоне земледелия Нарынской области плюс 30-35. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 41.
1: Первое информационное радио.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
6: Музыка.

0: Здравствуйте, на Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Ирина Эгинбаева. И сегодня в фокусе нашей программы. Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах Шанхайской организации сотрудничества годом Чингиза Айтматова. Инициативу выдвинуло Министерство культуры, информации и молодежной политики страны на совещании глав профильных ведомств в Чулпон-Ате. Участники совещания единогласно поддержали инициативу. Вопрос передадут на рассмотрение министрам иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» помогло экспортным предприятиям привлечь почти 6,9 миллиарда сомов кредитов за последние 10 лет. За этот период была предоставлена поддержка 232 экспортно-ориентированным предприятиям. Общая сумма выданных гарантий составила 2 миллиарда 93,7 миллионов сомов, а это позволило предпринимателям привлечь банковские кредиты на сумму 6 миллиарда 857,3 миллиона сомов. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. И сейчас хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. В Чулпан-Ате состоялось 23-е совещание министров культуры, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В городе Чулпан-Ате накануне прошло 23-е совещание министров культуры, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, организованное в рамках председательства Кыргызской республики в данной организации. В работе совещания приняли участие главы делегаций Республики Беларусь, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Открывая заседание, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбетовалиев особо отметил, что проведение совещания в год председательства Кыргызстана имеет особое значение, поскольку проходит в преддверии юбилейного 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Министр подчеркнул, что культура является одним из важнейших факторов укрепления взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами, членами ШОС, а также способствует сохранению культурного многообразия, развитию гуманитарного сотрудничества и расширению диалога между народами. В ходе совещания министры культуры обсудили актуальные вопросы развития культурного взаимодействия на пространстве ШОС, реализацию совместных проектов, проведение международных культурных мероприятий, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере культуры и искусства. Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах Шанхайской организации сотрудничества годом Чингиза Айтматова. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбетовалиев. Я напомню, что инициативу выдвинуло само Министерство культуры, информации и молодежной политики, и участники совещания накануне эту инициативу поддержали. Вопрос передадут на рассмотрение министрам иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. О том, как прошло заседание, какие вопросы поднимались и каким выводам пришли, подробно в прямом эфире расскажет мой коллега Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте. Ну вот, накануне прошло 23-е совещание министров культуры Шанхайской организации сотрудничества. Но хотелось бы поинтересоваться, о чем говорили и какие, может быть, основные идеи, инициативы были выдвинуты.
1: Здравствуйте, студия. Открывая заседание, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбетовалиев приветствовал участников и отметил, что проведение совещания в год председательства Кыргызской Республики имеет особое значение, поскольку проходит в преддверии юбилейного 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Министр подчеркнул, что культура является одним из важнейших факторов укрепления взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государственными членами ШОС, а также способствует сохранению культурного многообразия, развитию гуманитарного сотрудничества и расширению диалога между народами. В ходе совещания министры культуры обсудили актуальные вопросы развития культурного взаимодействия на пространстве ШОС, реализации совместных проектов, проведения международных культурных мероприятий, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере культуры и искусства. Послушаем речь министра культуры Кыргызской Республики.
2: С удовлетворением хочу отметить проведение 23-го совещания министров культуры Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызская республика выступила с двумя предложениями. Объявление 2028 года годом Чингиза Тургунча Айтматова в странах ШОС и проведение театрального фестиваля стран ШОС в городе Бишкек. Эти инициативы были поддержаны нашими коллегами. И с удовлетворением хочу отметить, что сегодняшнее совещание прошло успешно.
3: А можно поподробнее о фестивале театральном? Что нам ждать?
2: Театральный фестиваль будет

0: был сегодня поддержан моими коллегами, и с удовлетворением хочу отметить, что все страны единогласно поддержали эту инициативу. Это предложение будет также, сегодняшний протокол будет рассмотрен еще министрами иностранных дел наших стран, и если министр иностранных дел поддержит, этот вопрос также будет включен в повестку дня 25-го саммита в городе Бишкек.
1: Напомню, что международный кинофестиваль стран ШОС также проходит в культурном центре Рухордо. Прошел международный кинофестиваль стран ШОС, и фестиваль стал площадкой для показа современных художественных и документальных фильмов, презентации национальных кинематографических школ и обмена опытом между киношниками стран. Поиска совместных проектов и подобные форумы позволяют значительно расширять международное сотрудничество в сфере кино и продвигать национальное кино на зарубежные рынки. Для Кыргызстана это особенно актуально, поскольку отечественное кино в последние годы активно участвует в международных фестивалях и получает признание зарубежных экспертов. Отмечается то, что главным событием стала встреча министров культуры. Кульминация встречи – это 23-е совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе приняли участие руководители профильных министерств, стран-организаций, представители секретариата ШОС и эксперты в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Обсудили широкий круг вопросов, расширение культурного обмена, проведение совместных фестивалей, сотрудничество музеев и библиотек, развитие театрального искусства, поддержка кино, сохранение историко-культурного наследия, цифровизация объектов культуры и продвижение культурного туризма. Также на встрече приняли итоговый протокол, который определяет дальнейшее направление культурного сотрудничества между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Проведение мероприятия столь высокого уровня способствовало укреплению международного авторитета Кыргызстана. Во-первых, республика получает возможность представлять собственное культурное наследие широкой международной аудитории. Во-вторых, подобные форумы становятся дополнительной рекламной туристическим потенциалом страны, и Сыкуль ежегодно принимает тысячи иностранных гостей, а проведение международных мероприятий способствует продвижению региона как площадки для делового, событийного и культурного туризма. И в-третьих, развивается культурная дипломатия через совместные проекты, фестивали, выставки, обмены, укрепляются связи между народами, что становится важным дополнением к политическому и экономическому сотрудничеству. Кроме того, проведение крупных международных форумов оказывает положительное влияние на гостиничный бизнес, сферу общественного питания, транспорт, услуги гидов и туристическую инфраструктуру. И за последние годы гуманитарное сотрудничество занимает все более важное место в деятельности организации. Помимо встреч министров культуры, регулярно проходят молодежные форумы, фестивали искусств, книжные выставки, театральные проекты, конференции, спортивные соревнования и образовательные программы. Такой подход отражает стремление государств ШОС развивать отношения не только на уровне правительств, но и между обществами, сообществами, создавая единое гуманитарное пространство, основанное на взаимном уважении культур, традиций и историческом наследии. И подобное мероприятие стало очередным шагом в этом направлении. Для республики это возможность не только укрепить международную культурную связь, но и продемонстрировать свой потенциал как туристической отрасли страны, способной принимать масштабные международные форумы, объединяющие представителей десятков государств и миллионов людей. Таким образом, отмечается то, что Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году как объединение государств, уделивших основное внимание вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и трансграничной преступностью. Однако за четверть века деятельность организации значительно расширилась, и сегодня ШОС – это одна из крупнейших международных организаций мира. В нее входят Беларусь, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Вместе они занимают около 36 миллионов квадратных километров, что составляет почти четверть суши планеты. А население стран организации превышает 3,5 миллиарда человек, почти половину жителей Земли. И такое разнообразие делает ШОС уникальной не только в политическом, экономическом, но и в культурном отношении. На пространстве организации сосуществуют десятки цивилизаций, сотни народов, языков и религий, тысячелетия традиций, богатейшая историческая и крупнейшие памятники мировой культуре. Кроме этого, именно поэтому последние годы гуманитарное сотрудничество становится одним из наиболее активно развивающихся направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В современном мире культура давно перестала быть исключительной сферой искусства, она стала важнейшим инструментом международной политики. Выставки, фестивали, кино, музыка, театральные постановки, гастроли, совместные съемки фильмов, издательства.

0: Проекты обмен студентами позволяют странам выстраивать доверительные отношения значительно эффективнее, чем официальные переговоры. И когда музыканты, художники, режиссеры и писатели начинают работать вместе, между странами появляются новые гуманитарные связи. Именно поэтому министры культуры обсудили не только проведение концертов, но и вопросы сохранения исторического наследия, цифровизации музеев, реставрации памятников архитектуры, защиты нематериального культурного наследия, развития библиотечного дела и кино, и креативных индустрий. Говоря об этом, вот чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Кыргызской Республики отметил следующее. Давайте послушаем вместе.
1: Мировой истории и богатейшей культуры в состоянии решительно противостоять этим негативным вызовам. Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия считают деятельность совместных рабочих групп при Министерстве культуры. Благодаря своей мобильности они позволяют максимально оперативно решать любые текущие вопросы. Если говорить предметно, то, к примеру, укреплению белорусско-китайских связей способствует активная работа комиссии по культурному сотрудничеству, созданной при профильном межправительственном комитете. Совместное заседание коллегии Министерства культуры Беларуси и России неизменно становится авторитетной диалоговой площадкой для поиска новых векторов партнерства.
0: Проведение таким образом совещания министров культуры в Кыргызстане говорит о высоком уровне доверия к республике со стороны партнеров по организации. За последние годы Кыргызстан все чаще становится площадкой для проведения международных форумов, саммитов и культурных мероприятий. Исыкуль уже давно воспринимается не только как туристический центр Центральной Азии, но и как место проведения крупных международных встреч. Особую роль играет культурный центр Рухордо, который объединяет духовные и исторические традиции различных народов и религий. Именно здесь прошел международный кинофестиваль «Стран ШОС» и гала-концерт мастеров искусств, где вот присутствовали министры культуры, им продемонстрировали традиции, культуры, обычаи кыргызского народа, очень восхитились они концертом, поставленным здесь в Рухордо. И выбор этой площадки символичен. Философия Рухордо основана на идеях взаимного уважения культур, диалога цивилизации и сохранения духовных ценностей, что полностью соответствует гуманитарной повестке Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана участие в подобных мероприятиях – это возможность представить миру свою богатую культуру. Например, кыргызский эпос «Манас», признанный ЮНЕСКО, одним из величайших произведений устного народного творчества, традиционная музыка искусства, камузистов, войлочные изделия, национальные ремесла, кочевая культура, всемирный горькочевник – все это давно стало культурным брендом нашей страны. В последние годы активно развивается современное искусство, кыргызские режиссеры регулярно участвуют в международных кинофестивалях, театры, выезжают зарубежные гастроли, отечественные музыканты, художники становятся участниками крупных международных проектов. И подобные встречи позволяют сделать кыргызскую культуру более узнаваемой, открыть новые возможности для творческих коллективов. Особое место в программе занимает международный кинофестиваль «Стран ШОС», и сегодня кино является одним из самых эффективных способов культурного обмена. Совместное кинопроизводство между странами организации позволяет раскрывать и рассказывать истории, понятные миллиардам зрителей, знакомить аудиторию с традициями, историей и современностью разных народов. Для Кыргызстана участие в подобных проектах особенно важно. Национальный кинематограф переживает период активного развития, а фильмы кыргызских режиссеров все чаще становятся участниками престижных международных кинофестивалей. И здесь отметить необходимо и молодежь, главный ресурс будущего. Не случайно в рамках мероприятия ШОС и прошел молодежный форум. Сегодня именно молодежь становится главным носителем новых культурных инициатив. Развитие цифровых технологий делает международное сотрудничество значительно доступнее. И совместные образовательные программы, студенческие обмены, волонтерские проекты, молодежные фестивали формируют новое поколение специалистов, которое определяет развитие гуманитарных отношений между странами ШОС в ближайшие десятилетия. И во многих странах культура уже давно рассматривается как полноценный сектор экономики. И по оценкам международных организаций, креативная индустрия обеспечивает миллионы рабочих мест, ежегодно приносит значительные доходы за счет киноиндустрии, музыки, дизайна, ремесел, издательства, дела, архитектуры, цифрового искусства и культурного туризма. И каждое крупное международное мероприятие означает дополнительный поток туристов, новые деловые контакты и продвижение страны на мировой арене. Министры культуры также обсудили вопрос совместного проведения фестивалей, выставок и гастролей, сотрудничества музеев, библиотек, обмена архивными материалами, сохранения памятников, истории и архитектуры. Это очень такой важный момент в переговорах между министрами стран Шанхайской организации и сотрудничества. И важно отметить, что сегодня международный авторитет государства определяет не только экономические показатели и политическое влияние, все большую роль играет способность страны выступать площадкой для диалога, объединять разные культуры и создавать условия для сотрудничества. Для Кыргызстана это возможность укреплять связи с крупнейшими государствами Азии, расширять культурные обмены, привлекать внимание к своему историческому наследию, туристическому потенциалу. И в долгосрочной перспективе такие инициативы способствуют развитию образования, науки, творческих индустрий, формированию положительного международного имиджа страны. Таким образом, эта встреча министров культуры ШОС в Чолпан-Ате вышла далеко за рамки официального протокола. Она отражает современную тенденцию, при которой культура становится важным фактором международного сотрудничества, инструментом укрепления доверия между государствами, основой для долгосрочного развития гуманитарных связей на пространстве Евразии. Для Кыргызстана это возможность заявить о себе не только как о стране с богатым историческим наследием, но и как об активном участнике формирования общего культурного пространства Шанхайской организации сотрудничества. Отмечу, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня представляет собой не только крупнейшее политическое и экономическое объединение Евразии, но и одна из самых богатых культурных пространств мира. Государство-члены организации обладает тысячелетней историей, уникальными традициями и огромным количеством объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно поэтому сотрудничество в сфере культуры стало одним из наиболее востребованных направлений взаимодействия. Для Кыргызстана участие в гуманитарных проектах ШОС означает возможность не только представлять миру собственное культурное наследие, но и наладить сотрудничество с государствами, которые входят в число мировых лидеров по развитию искусства, музейного дела, кино, театра и сохранению исторических памятников. Вот такая информация к данному часу. Студия, вам слово.
2: Спасибо вам, Эрмек, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был мой коллега Эрмек Актанов. Напомню, что накануне на Иссык-Куле в Чолпан-Ате прошло 23-е совещание министров культуры Шанхайской организации сотрудничества, где министры культуры стран ШОС обсудили актуальные вопросы развития культурного взаимодействия на пространстве ШОС, реализацию совместных проектов, проведение международных культурных мероприятий, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере культуры и искусства. Отмечу, что проведение 23-го совещания министров культуры подтверждает приверженность государств стран ШОС развитию гуманитарного партнерства, дальнейшему углублению культурных связей в интересах укрепления мира, взаимопонимания и устойчивого развития. Что немаловажно, на берегу Иссык-Куля накануне завершился и первый международный кинофестиваль государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. За все эти дни Кыргызстан стал площадкой, где встретились режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, представители киноиндустрии и государственных органов стран ШОС. И здесь говорили о будущем совместного кинопроизводства, говорили о роли авторского кино. И тот фестиваль, который был посвящен 25-летию Шанхайской организации сотрудничества, оказался гораздо большим, чем просто конкурс фильмов. Он стал своего рода пространством, где кино превратилось в язык международного диалога. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим.

0: Администрация президента сделала жесткое предупреждение тем, кто через фейковые аккаунты усиливает антикитайские настроения в стране. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Даярбек Урумбеков в социальных сетях. Есть политики, которые мечтают стать президентом. Они через фейковые аккаунты очерняют власть, распространяют утверждения, что китайцы заполонили страну, земли продаются, внешний долг растет. Если до этого информацию распространяли фейки Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и НПО, то сейчас к ним присоединилась команда Камчыбека Ташиева, заявил Урумбеков. По его словам, когда авторов этих публикаций выявят и посадят, их родственники начнут жаловаться на неправомерность таких действий. Даярбек Урумбеков подчеркнул, что за распространение ложной информации, разжигание межнациональной розни виновные ответят по закону. Прекращайте сплетни, железную дорогу, фабрики, заводы надо строить. Мы хотим жить в стране с развитым производством, сильной экономикой, высокими заработными платами и пособиями. Ситуационный центр администрации президента выявляет аккаунты, пытающиеся спровоцировать общество, устанавливает их связи. Работают и правоохранительные органы, поэтому воздержитесь от публикации недостоверных сведений, предупредил Даярбек Урумбеков. Иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Кыргызстана, депортированы, сообщают в МВД. В министерстве напомнили, что каждый иностранный гражданин, пребывающий на территории нашей страны, обязан соблюдать требования законодательства, уважать традиции, культуру и обычаи кыргызского народа, а также неукоснительно выполнять правила пребывания. Нарушение законов Кыргызской республики влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством, вплоть до депортации, уважения к законам страны пребывания, основ безопасности, общественного порядка и взаимного уважения. В период с 21 по 25 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями в горных и предгорных районах Кыргызстана сохраняется опасность схода селей и возникновения подтопления. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Также отмечается возможность повышения уровня воды в реках. Министерство призывает граждан соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывать погодные условия при передвижении по дорогам. Из-за аномальной жары в Бишкеке в Чуйской области введены временные ограничения электроснабжения. Об этом сообщают в бишкекском предприятии электрических сетей. Отмечается, что из-за аномальной жары в странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, потребление электроэнергии достигло рекордных значений. Сообщается, что в настоящее время оборудование энергосистемы работает с максимальной нагрузкой, а отдельные линии электропередачи эксплуатируются с превышением допустимых норм. Для защиты оборудования и предотвращения более масштабных аварий в отдельных районах Бишкека и Чуйской области проводятся регулировочные мероприятия. В компании отмечают, что такие меры являются вынужденными и позволяют избежать системных сбоев и выхода из строя энергетического оборудования. Энергетики предупреждают, что временные отключения электроэнергии могут продолжаться до 2 часов. При этом они заверяют, что принимают все необходимые меры для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей и минимизации неудобств. В предприятии также обращаются к жителям с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности экономить электроэнергию в часы максимальной нагрузки. В Кыргызстане предлагают еще на 6 месяцев продлить запрет на вывоз бывших в употреблении автомобильных катализаторов, а также содержащих драгоценные металлы шлака, золы, отходов и лома. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Авторы проекта объясняют инициативу экологической ситуации, сохраняющимся спросом на автомобильные катализаторы. Эти устройства снижают содержание вредных веществ в выхлопных газах, преобразуя токсичные соединения в менее опасные, при этом катализаторы содержат палладий, родий и платину, стоимость которых на мировом рынке остается высокой. По оценке разработчиков проекта, рост цен на драгоценные металлы привел к увеличению числа случаев самостоятельного снятия катализаторов и их краж для последующей перепродажи. В справке об основании также приводятся данные о загрязнении воздуха. Ежегодно стационарные источники выбрасывают в атмосферу около 60 тысяч тонн загрязняющих веществ, а транспорт еще около 400 тысяч тонн. На озере Иссык-Куль во время рейдов извлекли 7,3 километра старых синтетических рыболовных сетей и вывезли 130 килограммов бытовых отходов. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Мероприятие провело Иссык-Кульское региональное управление министерства. Специалисты обследовали акваторию и дно озера. Рейды проводят во исполнение указа президента 26 апреля 2022 года. Они направлены на улучшение экологического состояния Иссык-Куля, сохранение биоразнообразия, предотвращение загрязнения и снижение последствий незаконного рыболовства. Минприроды заявляет, что продолжает регулярные рейдовые и контрольные мероприятия на озере. Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно со Всемирной продовольственной программой ООН продолжает реализацию проектов по поддержке малообеспеченных семей. С начала 2026 года по всей стране реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3643 малообеспеченные семьи, что составляет 18 285 человек. В рамках проектов семьям предоставлено более 1151 тонны продовольственной помощи, включая муку и растительное масло. Кроме того, Минтруд реализовал 36 проектов по оказанию экстренной поддержки наиболее уязвимым категориям населения в отдельных городах страны. Помощь предоставлялась по схеме «Наличные средства за общественную полезную работу, обучение». Участниками этих проектов стали 1320 малообеспеченных семей или 4782 человека. Общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллионов сомов. В министерстве отмечают, что реализация проектов направлена на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие общественной инфраструктуры, а также создание условий для получения новых навыков и повышения доходов малообеспеченных граждан. В высших учебных заведениях Кыргызстана начался второй тур приемной кампании. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 22 июля. Отмечу, что в ходе первого тура от абитуриентов зарегистрировано 42,6 тысячи электронных талонов, в том числе 15,3 тысячи на бюджет и 27,3 тысячи на контракт. Вузы рекомендовали к зачислению 29,5 тысячи абитуриентов. В целом кампания пройдет в 5 туров. Во вторник, 21 июля, с 9 часов до 18 часов вечера в районе села Маевка приостановят подачу питьевой воды. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе Омурбулага и Елена, сообщает мэрия столицы. Воды не будет в жилых домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также на других социально-бытовых и промышленных объектах. Район отключения ограничен улицами Скворцова, Шаттых, Чуй-39, Тулибердиева, Джапарова и Джаналек. Муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой. Уведомления о плановых и аварийных отключениях водоснабжения также можно получать в приложении «Мой город». Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 100 сомов 5 тыенов, 1 российский рубль 1 сом 11 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыенов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 37-42, в Талаской долине плюс 35-40, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 38-43, на Иссык-Куле плюс 29-34, в зоне земледелия Нарынской области плюс 30-35, в горных районах до плюс 21. В Бишкеке сегодня без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 41. Я напомню, что в эфире Беринче Радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сейчас мы обращаемся к другой теме сегодняшнего эфира. За последние 10 лет открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» помогло экспортно ориентированным предприятиям привлечь банковские кредиты на сумму почти 6 миллиардов 857 миллионов сомов. Об этом сообщили в самой организации. Гарантийный механизм является важным инструментом, который упрощает предпринимателям вопрос залогового обеспечения, стимулирует создание новых производств и способствует увеличению объемов экспорта. Более подробно далее.
1: Согласно предоставленным данным, за последние 10 лет 232 экспортно-ориентированных предприятия страны получили гарантийную поддержку. Благодаря гарантиям на общую сумму 2 миллиарда 93 миллиона 700 тысяч сомов предприниматели смогли привлечь банковские кредиты в размере 6 миллиардов 857 миллионов 300 тысяч сомов. Большая часть этой помощи была направлена предприятиям промышленного сектора и сферы переработки сельскохозяйственной продукции. Такими данными поделился председатель правления гарантийного фонда Малика Бакиров.
2: Гарантийный фонд в своей деятельности очень серьезное внимание уделяет поддержке предпринимателей, которые ориентированы на экспорт. С момента своей деятельности мы помогаем предпринимателям, и в этой связи гарантийным фондом более 232 предприятий поддержано, которые работают на экспорт. Общая сумма выданных гарантий составляет 2,9 миллиарда сомов, а общая сумма привлеченных кредитных ресурсов составляет около 6,9 миллиардов сомов. Хотелось бы отметить, что наши предприниматели нуждаются не только в обновлении средств производства, но и в институциональном росте, и наши кредиты, а также их связи с нашей банковской системой, с зарубежными странами, позволяют повышать их институциональный уровень и производить конкурентоспособную продукцию. Вот эти 232 предприятия, которые мы поддержали, открыли 16 новых направлений, которых раньше у них не было, либо это были новые стартап-проекты, которые произвели продукцию.
1: Кроме того, гарантийная поддержка была оказана предприятиям, работающим в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и услуг. Это, в свою очередь, создает условия для развития различных отраслей производства в стране и расширения экспортного потенциала. По количеству выданных гарантий в региональном разрезе лидирует город Бишкек. Предприниматели столицы получили 74 гарантии. Далее следует Чуйская область – 55, Талаская область – 28 и Джалалабадская область – 24 гарантии. Председатель правления гарантийного фонда Малика Бакиров.
2: Хотелось бы отметить ряд проектов, которые увеличили рост экспортной продукции. Например, у нас такое предприятие, как Кыргызцентрпродукт, получив более 7 раз гарантии, они открыли предприятие 100% экспортной направленности и замороженную сельхозпродукцию направляет за пределы нашей страны. При этом за последние гарантии, которые они получили, они увеличили в среднем на 45% валютную выручку. Есть такие предприятия, которые производят сантехническое оборудование, это совершенно новое предприятие, кабельная продукция, лимонарии и другие предприятия, которые работают на экспорт. При этом среднестатистический объем выручки, который они получили за счет нашей гарантии и кредитов, составляет 30%. Хотелось бы отметить, что ориентация на экспорт – это правильное направление, потому что, производя продукцию и выходя на экспорт, мы должны ее довести до уровня конкурентоспособности. В противном случае невозможно будет реализовать нашу продукцию за пределами страны. И в этом направлении как банки, так и гарантийный фонд стараются помочь предпринимателям, чтобы достойно производить и хорошего качества продукции, которая бы реализовалась за пределами нашей страны.
1: Стоит отметить, что только в 2025 году экспортно-ориентированным компаниям была оказана гарантийная поддержка на сумму 177 миллионов 200 тысяч сомов, благодаря чему удалось привлечь банковское финансирование в размере почти 478 миллионов 700 тысяч сомов. По мнению экспертов, механизм гарантий упрощает предпринимателям вопрос с залоговым обеспечением и является одним из важнейших инструментов, стимулирующих создание новых производств, увеличение объемов экспорта и экономический рост страны. Экономист Эрлан Карипов, подчеркивая важность поддержки экспорта, отмечает следующее.
3: Главным барьером для развития бизнеса является дефицит капитала, вызванный жесткими требованиями банков к залогам. Многие перспективные проекты остаются без финансирования просто потому, что у них нет недвижимости для залога. В экономике это называется провалом рынка. Гарантийный фонд эффективно решает эту проблему, разделяя риски с банками. На практике этот механизм работает как мощный финансовый рычаг. Государство не тратит бюджетные средства напрямую, а выступает поручителем. Это позволяет разблокировать и направить в реальный сектор миллиарды сомов из ресурсов коммерческих банков. В итоге каждый сом государственной поддержки мобилизует в экономику в 3 раза больше частных инвестиций. Особый фокус на поддержке экспортеров – это вопрос нашей стратегической безопасности. Для малой открытой экономики экспорт является ключевым источником притока твердой валюты. Это напрямую улучшает торговый баланс и защищает национальную валюту от девальвационного давления. Крайне важно, что большая часть поддержки направляется в промышленность и переработку. Это стимулирует переход от экспорта сырья к производству готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Именно такой подход создает устойчивые цепочки поставок, обеспечивая рабочие места в регионах и запускает качественный рост внутривалового продукта.
1: Бишкек по-прежнему удерживает лидерство по объему предоставленных гарантий. Предпринимателям столицы было выдано гарантии на общую сумму 685 миллионов 900 тысяч сомов. В Чуйской области этот показатель составил 613 миллионов 500 тысяч сомов, а в Талаской – 394 миллиона 600 тысяч сомов. Работа по укреплению экспортного потенциала и расширению доступа бизнеса к финансовым ресурсам продолжается и сегодня.
0: Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана начались работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Подписаны основные международные инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и обеспечено финансирование проекта. Более подробно далее.
4: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
5: Общая протяженность маршрута 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана 304,94 километра. Участок по территории Китая 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около 4,7 миллиардов долларов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Коштобо, Казарман, 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район, 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно. Сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток. создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отмечает, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры вдоль железнодорожного маршрута и создание современных торгово-логистических центров. Реализация проекта откроет Кыргызстану более широкий выход на мировой экономический рынок.
6: Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду ысык көл аралык аэропорту менен.
5: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров. В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
4: Таким образом, новая магистраль станет стимулом для развития населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута. Как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев.
7: Железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочкой. Это и таможенные, налоговые поступления. Соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская области.
4: Практическая реализация проекта уже проходит. Генеральным подрядчиком с кыргызской стороны определены государственные предприятия Кыргызтемиржолу, с китайской стороны строительство ведут China Railways International и другие крупные строители компании КНР, имеющие опыт реализации масштабных железнодорожных проектов в сложных горных условиях. Работа осуществляется в рамках совместной проектной кампании, учрежденной Кыргызстаном, Китаем, Узбекистаном. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана проходят работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Ремех Ахтанов, Беринчи радио.
0: На этом программа «Кыргызстан» завершена. Уважаемые радиослушатели, напомню, что мы сегодня говорили о том, что Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах Шанхайской организации сотрудничества годом Чингиза Айтматова. Инициативу выдвинуло Министерство культуры, информации и молодежной политики на 23-м совещании глав профильных ведомств Чолпон-Ате, которое прошло накануне. Говорили сегодня о том, что гарантийный фонд помог экспортным предприятиям привлечь почти 7 миллиардов сомов кредитов за последние 10 лет. И вот за этот период была предоставлена поддержка 232 экспортно-ориентированным предприятиям. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне и, как всегда, до встречи.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов.
8: документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
9: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
10: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
11: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
8: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
12: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
8: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
13: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
8: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
14: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
8: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
14: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
8: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
15: Бишкекте саат 14.
16: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
17: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаңы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
18: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү эфирде жетектеп жаткан профессионал режиссерубуз Бакыт Ашрахмановдун белгиси менен азыр эле өзүңүздөр футболдук биздин сборный команданын качан ойнолору жөнүндөгү абдан маанилүү кабарды уктуңуздар. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес, ошон үчүн буга кош көңүл болбоңуздар деп баштагым келип атат бүгүнкү эфирди. Экинчи бизде азыр биринчи каналдан, биринчи радиодон түз уксаңыздар болот, ал эми Facebook'тан түз көрсөңүздөр болот. 104 биринчи частота, ал эми Facebook баракчасынан түз көрсөңүздөр. Бул боюнча тейлеп аткан биздин режиссер постановщигибиз Азиз Чокморов деген жигит, Бакыт Ашрахманов деген режиссер, ушул эки жигит биздин 60 мүнөттүк эфирди ово толкунунда камсыз кылып жатат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз менен чогуу болуңуздар. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар, бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Урматтуу кагармандар, эми биз кыргыз эл, байыркы элбиз. Биз көп кырдуу элбиз. Тоолук мүнөз, колубуздан бардык нерсе келген элбиз, биз ушуну менен сыймыктанабыз. Биздин менталитет абдан жогору. Ошондуктан биз эки тема боюнча сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Азыр буюрса жай келди, жайкы эс алуу келди. Жайкы эс алуу дегенде биз чоңдордун баары көлдү карай, салкын жерди карай, тоону карай, карагайдын түбүнө кымыстуу жерге качабыз. Ал эми экинчи бир бизде бир жакшы көйгөй бар. Бул көйгөй балдарды кантип эс алдырабыз? Балдар жөнүндө кандай кам көрөбүз? Жайкы каникулду балдар кандай өткөрүш керек? Кандай жерлерге мүмкүнчүлүктөр бар? Ушул боюнча бир маселе, экинчи биздин улуттук баалуулуктар жөнүндөгү ушул уктурууда кеп кылалы деп атабыз. Анткени бизге атарытып келген атайын кыргыздын уз чеберлеринин өкүлдөрү, ардактуу биздин коноктор биздин студияда отурушат. Менин жанымда отурган жигит Рыскулов Уланбек Калыбаев, чагартуу министрлигинин алдындагы республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору. Уланбек Калыбаев, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы? Экинчи биздин бир эжеке отурат апа Асанбекова Тамара эже, бул киши саймачы. Эми сайма деген нерсе бул кенен түшүнүк, эгерде чыныгы кыргыз, нукура кыргыз болсо сайма деген эмне экенин билинет. Муну ушунун баарын, ушул өнөрдүн ичиндеги болгон сырларын чечмелеп айтып берейин деп өзү атактуу Жумгалдын кызы, ушул жердеги Атыркүл Балбаева жетектеген Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ушул коомдук бирикме аркылуу бизге ушул кишини уз катары сунуш кылышты. Ушул кишини Айрыкча жаштар үчүн, улуттук баалуулукту билүү үчүн мына оркел кийинки муундун өкүлдөрү үчүн биз ушул кишини чакырдык. Анан үчүнчү отурган конок бул Эргешева Акылай Абдрашитовна, кыргыз элинин гүл асыктары боюнча сиздерге айтып берет. Андан башка дагы ушул баалуулук боюнча тамактын түрлөрү, кантип даярдоо, гүл асык деген эмне? Өзү атактуу Каракулжанын кызы, бул киши дагы ушул атарытып жер кесип, ушул Бишкекти мекендеп, ушул кыргыздын бир жалпы журчулугуна кызмат кылайын деген биздин эжекелердин бири. Эмесе кош келиңиздер. Алгачкы сөздү мен эми Уланбек Калубаев сизге берейин. Себеби мен жана мүмкүн болушунча айттым, азыркы учурдагы биздин балдардын таланын талашкан, ошол боюнча иш жүргүзүп кеткен, сиз жетектеген балдар өспүрүмдөр борборунун түзүлгөнүнө канча болду, мунун алдында кандай иш пландар бар, анан быйылкы сезондо кандай иш кыласыздар ушул боюнча кененирээк э эркин мындай жөнөкөй сүйлөшөлү баарыбыз тең.
19: Чоң рахмат.
18: Тамара эже, жакшы даярдан туруңуз. Азыр алдагы болгон дүйнөңүз менен сизге сөз берем мындан кийин.
19: Чоң рахмат чакырганыңыздарга, бар болуңуздар. Биздин борбор бул агартуу министрлигинин алдындагы ушул республикалык экология жерин таанып же туризм боюнча балдар өсүмдө борбор аталат. Биз тагыраагы ушул окуучулардын сабактан кийинки бош учурларын максаттуу туура өткөрүүсүндө багыттап, окуучулар үчүн экология, туризм, аймактануу, спорт ориентация, геология жана ушул багыттарда ийримдерди ачабыз, кружоктор ачыш алып барабыз. Окуучулар ошол сабактан кийинки бош учурларында биздин
18: шуудуратпаңыз. Сүйлөңүз.
19: Окуучулар ошо сабактан кийинки бош учурларда биздин кружокторго келип билим алат. Анын ичинде мисалы жаш эколог деген кружокторубуз бар. Мисалы жаш эколог кружокторунда окуучуларыбыз азыр ушул табият менен таттуу мамиледе болуунун жол жоболорун, көндүмдөрүн үйрөнөт. Мисалы үчүн азыр биздин окуучулар өздөрү баягы мисалы үчүн мектептин короосунда эле парниктерди өстүрүп иш алып барууда. Ошо парниктерде үрөндөрүнөн помидор, бадыраң жана башка көчөттөрүн өстүрүп жана ошолорду коомчулукка сатып иш алып барууда. Бул деген алардын экологиялык билими менен кошо финансылык сабаттуулугундагы кесипке болгон багыттандыруусунда калыптандырууда.
18: Улам мындай кылбайлыбы? А дегенде борбор качан түзүлгөн? Ошондон баштайлычы. Силердин жер пайыңар качан түптөлгөн, фундаментти качан куйгансыңар? Анан ошондон бери келе эле.
19: Анан
18: сен адегенде эле коммерцияга кирип кеттиң, биздин парниктерден өстүрүп чыгып сатып атабыз депчи.
19: Жарайт, макул. Бул сервис. Ооба, биздин борбор негизи 1999 жылдан бери иш алып барат. Негизи ага чейинде эле бул жаш станциялар деп юм жаш станциялар аталчу, андан кийин натурализация деп болчу, экөө биригип 99 жылдан баштап азыркы ушул агартуу министрдин алдындагы экология туризм борбору негизделген. Учурда биз 1,5 000 баланы акысыз окутуп тарбиялайбыз.
18: 27 жыл болуптур э?
19: Жок, эмеден 99 жылдан бери. Ооба, 27 жыл.
18: 27 жыл болуптур э. Эми сиздердин алдыңыздарда түзүлгөн бир перспективалуу план барбы?
19: Ооба, бизде атайын
18: министрлик тарабынан бекитилеби ал план?
19: Биздин иримдердин баары бекитилип иш алып барат, ал
18: каралат. Канча жылга түзүлөт ошол иш пландар?
19: Биздики 1 жылдык, 3 жылдык деп окуу пландар түзүлөт.
18: Жалпы перспективалуу иш чараңыздар эмне, эми максатыңыздар силер?
19: Жогоруда айтып өттүм, ошол балдардын сабактан кийинки бош учурларын
18: кандай өткөрүү,
19: туура жака багыттап окутуп үйрөтүү, ошол кесипке болгон калыптандыруусун бекитүү. Мисалы үчүн туризм ийримдерибизде ошол табият менен жоролушуп сабактарда алган теориялык билимдерин практика жүзүндө бышыктап толуроо чыгат. Мисалы үчүн азыр бизде ар ишемби күндөрү, дем алыш күндөрү балдарды тоого чыгарабыз, анын баары акысыз жатат балдар.
18: Абдан жакшы борбор, аябай чоң максатта баарыбыз кошулабыз, балдардын сабактан кийинки бош убактысы пайдалуу жумушка жумшалсын депчи. Бирок сиздердин борбордун колу канча жерге жетет?
19: Бизде
18: кийин баардыгы эле тоого чыгып кетпейт да, баардык республика боюнча канча мектеп менен иш алып барып атасыңар?
19: Ооба, азыр биз республикалык борбор болгонбуз, анан азыр мисалы үчүн Баткен облусунда 3 иримибиз бар, 3 кружогубуз.
18: Отур, мен жазайын. Баткенде 3 ириңер бар?
19: Ооба, Баткен облусунда 3 иримибиз бар.
18: Булар пилоттукпу же эмне?
19: Жок,
18: стабилдүү. Колуңар жеткен жерби?
19: Ооба,
18: Баткен 3.
19: Жалал Абад облусунда 2 иримибиз бар, Талас облусунда 2 иримибиз бар, Нарын облусунда 3 иримибиз бар, Ысык Көл облусунда 3 иримибиз бар. Калган дагы 40 мектеп Бишкек шаарында орун алган.
18: Бишкекте 40 мектепте?
19: Ооба.
18: Эми ушундан баштайлы. Бишкектеги 40 мектептеги балдардын баары сабактан кийинки учурларда кандай программалардын негизинде иш алып барышат?
19: Жогоруда айттык, ошо биздин негизги 3 багыт бар. Бул экология, туризм, аймактануу. Негизги 3 багыттар ушул. Мисалы үчүн жаш эколог деген кружокторубуз бар. жаратылышын жаш билермандар деген кружокторубуз бар, жаш геологтор деген кружокторубуз бар, жаш туристтер деген кружокторубуз бар, спорт ориентация, мектеп музей активисттери, адабий аймактануу, альпинисттер, скалолаздар жана башка көптөгөн ушул багытта иримдерибиз бар, иш алып барат. Андан сырткары ошол азыр биздин борбордо комуз иримдерибиз бар. Анын баары акысыз. Комуздарынан бери өзүбүз беребиз каршылап алдыркы.
18: Ошол иримдердин баары болгон Бишкекте 40 мектептин баарына жайылтылганбы?
19: Ооба, бир нече ошо мектептерди ачканбыз мектептердин базасында. Ал жакта ошо сабактан кийинки бош жүрөт.
18: Калдык мектептерде.
19: Баарды айта албайм, жогоду айттым. Мен азырынча
18: 40 мектепте. Жок, Бишкекте 40 мектепте. Барбы ушулар, бар.
19: Иш алып барат.
18: Жана сен айткан программалар иштеби бар, түштөн кийин.
19: Мындай агай, дагы баса берип айтам, сабактан кийинки бош жүрөт. Мисалы, ошол эле
18: түшүнүп атам. Сабактан кийин ушул программалар иштеби 40 мектепте тең.
19: Ооба.
18: Баарында тең.
19: Ооба, ооба.
18: Ал ошонун баары түштөн кийин экологияга барабы?
19: Мен агай, ошол мектептен кружок мугалим бар. Ал ошол мектепте өзүнүн мисалы үчүн предмети боюнча сабак берет. Анан мисалы үчүн бизден 10 саат ирим алат да. Ошол иримдин негизинде ошол жумасына мисалы үчүн 3 жолу ирим өтөт, кружок өтөт жумасыначы. Ошол учурда ошол жерге 20 бала келип, акысыз билим алат ошол учурларда. Ал жакта мисалы үчүн дебаттар бар, экология багыттачы мисалы үчүн аларга келип катышат, ар кандай акциялар болот, ал учурда катышат балдар. Андан сырткары ошо мектептер арасында конкурс сынактарды уюштурабыз Кыргызстан Республика боюнча.
18: Абдан жакшы. Ошонун жыйынтыктары кандай болот атам?
19: Жыйынтыктары мүмкүн болсо мына көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн ошол биздин иримдин балдары өздөрү азыр мектеп алдында көмөк чарбалар деп ошону жөнгө салганга аракет кылып атабыз. Мектептин короосунда эле балдар өздөрү питомниктерди иштеткенге аракет кылат. Мисалы үчүн могул жерде кадимки эле топурактарга стаканды чөчөктөргө топурактарды толтуруп курма мисалы үчүн мандарин, лимон жегенден кийин данектерин ыргытып ийбестен ошол жака салып өстүрүп үйрөнүп атат. Мынакей ошол мектептин короосунда эле мисалы үчүн помидор, бадыраң, ашкабактарды өндүрүп атат. Мисалы үчүн Баткен облусундагы иримибизди айталы мисалы кылып. Мектебинде баягы күл төгүлчү аянтча бар болчу, баягы кышында көмүр жагат го, ошонун күлдөрүн алып барып төккөн жер бар болчу. Анан ошонун жаш экологтор иримдерибиз ирим жетекчиси менен акылдашып, мектептин директору менен макулдашып ошол жердин күлүн тазалаган. Анан ошол жака помидор жана бадыраң парни иштетип өстүрөлү дешкен да. Жыйынтыгында ал жердин топурагы начар болуп калган да. Төрткүл суусунан ал жерден топурак шилендерди алып келип топурагын күчтөндүрүп анан ал жерден ошол атенелер жардам беришкен. Биздин иримдин атенелер өздөрү да кайдыгер болбой макулдашып бир атене айткан, мен силерге жанакы эме парниктин баягы ийилген зындары барго ошолорду мен берейин деп алып келип берген. Бир атене болсо мен силерге ошол помидор бадыраңдарды үрөнүнөн өндүргөнгө жардам берейин деп ал өндүргөн методун тажрыйбасын бөлүшкөн. Бир атене болсо ошол жана үстүндө кремкаларын алып берген. Жыйынтыгында ошол жерде окуучуларыбыз жана күл төгүлгөн жерди тазалап парникти иштетип ошол жерден жалпы бир 4000 сом чыгым короткон алар өздөрү. Анан ошону өстүрүп өндүрүп анан көчөттөрү чыккандан кийин андан ары эмне кылабыз деген маселе жаралган да. Анан ошондо эле кружок окуучуларыбыз өздөрү талкуулап келиңиздер ушуну биздин айылдаштарга мекендештерге сатууга сунуштап көрөлү деген. Анан макул деш анан кантип сатабыз деп макулдашып анан ошол жерден эле бир окуучубуз келиңиздер айылдын whatsapp группаларын колдонолу деген да. Анан макул дешип анан ошол жерден өздөрү жакшыракай текст жазган, иреттүү текст жазып видео кайрылуу жасап анан өздөрүнүн whatsapp группаларына бөлүшкөн. Жана бул кыска убакыттын ичинде эле ал айылга таркап атенелер коңшу айылдан бери байланышып аларга келип көчөттөрдү алып кетишип барып өздөрү үйлөрүндө өстүргөн да. Жыйынтыгында алар 4000 сом чыгым коротуп 27 000 сом киреше көрүшкөн.
18: Канча участоктун аянты канча?
19: Ал жерде узундугу 15 метр, эндүүлүгү 3 метрдей болгон аянт.
18: Ой, кенеде эле жер экен.
19: Ой, кенеде эле жер. 3 метр. Жыйынтыгында ал эмени үйрөндү айылдаштарына сатып, ал жердин
18: көчөттөрдү сатышты.
19: Көчөттөрүн, баягы өнгөн көчөттөр, помидор, бадыраң
18: көчөттөрүн сатып. Азыр улан-ата ошол иш. Абдан жакшы
19: болду. Бул эмени көчөттөрүн сатышкан, саткандан кийин андан ары эмне кылабыз деген да. Анан кайра ошол жерге келгиле эми ашкабак айдайлы деп, анткени күн ысык го, жайдын күнү. Ашкабактардын үрөндөрүн айдап койгон аларчы.
18: Баткенде кайсы мектеп бул?
19: Кызыл жол орто мектеби.
18: Баткен
19: шаарындагы кызыл жол орто мектеби.
18: Кызыл жол мектеби. Дагы кайсы мектепте ушундай үлгүлүү иш бар?
19: Азыр жана оюм жүрүп койду. Жыйынтыгында алар ошол жерге кайра ашкабактарды айдашкан. Анан ашкабактарды өндүрүп күзүндө ошол жерден баягы 40 ашкабакты өндүрүп алып ошону мектептин ашканасына беришкен алар. Туура тамактанууга, ысык тамакка колдонуңуздар депчи. Андан бул ошол мисал. Быйыл да ошол эме мектеп ушул долбоорлорун дагы да улантууда. Мисалы үчүн азыр биздин дагы Мисалы үчүн Бишкек шаарындагы биринчи гимназия интернат бар, мурунку баягы Жибек жолунда кыргыз билим жанындагы. Ал жакта биздин ийрим жетекчибиз бар. Мектеп жетекчилигинин колдоосу менен ал дагы мектептеринде азыр ошол помидор, бадырандарды өстүрүп атат, алар дагы
18: кулмайларды өстүрүп атат. Моо эски автобус алдында
19: ошо жанында, Жибек жолунда. Азыр алар мектеп жетекчилигинде колдоп, аябай директор да аябай жакшы агай.
18: Эмне болуп жатат алар?
19: Мектеп короосунда эле ошол помидор, бадыран, кулмайларды өстүрүп атат алар. Анан гидропоника деп баягы мектеп классынын ичинде эле үрөндөрүнөн жана буудайларды өндүрүп, анан ошолордун баягы ширесин алып, ашкадан анда ичип, ден соолукта колдонуп, баягы билимдерин бышыктап атат да. Андан сырткары инкубатор өстүрүүндө жөнгө салышып, азыр баягы тоок жумурткаларын аштырып
18: балапан багууда. Биринчи мектеп интернат ушуну баштаганына канча болду?
19: Алар быйыл баштады, алар
18: быйыл баштады. Дагы Бишкекте кайсы мектепте ушундай иш бар?
19: Мындан сырткары бизде мисалы үчүн азыр эчки бапаанчылык деп ошол текче парингтер деп коет, чакан чакан момундай атайын идиштер бар. Ошолорду бергенбиз. 83-чү мектепте бар, 94-чү мектепте иш алып барып атат мисалы үчүн. Алар дагы бир нече 5-чү гимназия мисалы үчүн, алар дагы ушундай иштерди, гүлдөрдү өстүрүп иш алып барууда. Мисалы үчүн дагы кээ бир мектептерибиз бар. Алар болсо баягы биз система аянтчыларын негиздегенбиз. Ал жакта баягы ишембилтерден чыккан жалбырактарды өрттөбөстөн ошолорду компостер ящиктерин азыр ишке киргизгенбиз. Азыр компостер ящиктерин колго жасап жыгачтардан. Андан сырткары биздин министрдин колдоосу менен дагы биз компостер ящиктерин алып бергенбиз. Ошол жактарда азыр жалбырактарды, тамак аш мектептен чыккан тамак аш калдыктарын ошол жака чогултушуп, аны чириндиге, топурак айлантууда. Көбүнчө баягы ишембилтен чыккандан кийин жалбырактар өрттөп салат эмеспи? Бул негизи туура эмес, анткени бул абаны булгайт. Азыр ошого балдар ошону кайра топуракка айлантып, анын топурагын ошол гүл идиштеринде гүлдөрдү жаңыртууга колдонууга
18: багытталып атат. Ооба. Жалбырак канча убакытта чирийт экен?
19: Алар деги туура колдонсо 1,5 жыл ичинде даяр болот ал.
18: Чирийт экен, э?
19: Чирип.
18: 1,5 жыл ошол жерде турат.
19: 1,5 жыл ошол жерде балдар изилдөө иштерин жүрөт. Ал ичинде кандай чирүү процесс кандай болуп атат? Аны деген мезгил мезгили менен туура суу нымдап суулап туруш керек. Ал жакты деген баягы органикалык калдыктарды
18: жалбырак сактачу объем канча?
19: Ал компостер ящиктерин биз азыр Россиядан чыккан түрлөрүн алып бергенбиз. Суукка чыдамдуу, кышында дагы чыдамдуу ящиктерди алып бергенбиз. Анын ичинде 1200 литр деп аталат ал көлөмү ошондой да эсептелет. Биз азыр бир нече мектепте таркап бергенбиз. Ал мектептер азыр ошол изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жакта ошо окуучулар өздөрү эле термометрлерди коюп, баягы күзүндө, жазында ичиндеги чирүү процессине мындай жараянга байкоо салууда да. Мисалы үчүн сыртта
18: дагы эмне тажрыбаңыздар бар Бишкекте? Бишкек регионор боюнча деле айтсаңыз, просто сиз айтпадыңыз, нарында Баткенде, Таластагы.
19: Мисалы үчүн нарында деле ошо нарын балдарчасынын борборунда деле ошо окуучуларыбыз баягы үрөндөрдү өстүрүп билим алышууда.
18: Бул эмнелер эмнени көргөзөт бул
19: парак? Бул жакта ошол биздин ийримдердин ишмердүүлүктөрү жөнүндө мисалы үчүн туризм багытында альпинизм, балдарды тоолорго, аскаларга чыгарып үйрөтөбүз. Мисалы үчүн

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает уточнять информацию о возможных гражданах Кыргызской Республики, которые пострадали в результате пожаров, произошедших 18 июля в городе Электросталь Московской области и городе Котовске Тамбовской области Российской Федерации. 19 июля сотрудники посольства посетили медучреждения, в которых были доставлены пострадавшие. По состоянию на сегодняшний день двое граждан Кыргызстана получили травмы различной степени. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время они находятся в больнице города Электросталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники посольства встретились с близкими родственниками пострадавших и оказали им необходимую консульско-правовую помощь. На данный момент официально подтвержденная информация о наличии граждан Кыргызской Республики среди погибших не поступала. Следует отметить, что 18 и 19 июля на горячую линию посольства поступили обращения от граждан, разыскивавших своих близких, которые не выходили на связь, а также от лиц, утративших документы в результате пожара. Позднее граждане Кыргызстана, ранее не выходившие на связь, позвонили своим родственникам. Двум гражданам, которые успели эвакуироваться, но утратили личные вещи и документы, оформлены свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику. В период с 21 по 25 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями в горных и предгорных районах страны сохраняется опасность схода селей и возникновения подтопления. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Также отмечается возможность повышения уровня воды в реках. Министерство призывает граждан соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при передвижении по дорогам. Причиной регулярных отключений электроэнергии стали аномальная жара и рекордный рост потребления. Об этом сообщили в национальных электрических сетях Кыргызстана. По данным компании, накануне 19 июля суточное потребление электроэнергии достигло 50,1 миллиона киловатт-часов. Это на 18% больше, чем в тот же день прошлого года. Из-за высокой нагрузки оборудование работает на пределе возможностей, поэтому в отдельных районах Бишкека и Чуйской области введены временные профилактические отключения. В НЭСК заверили, что их продолжительность не превышает 2 часов. В соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 17 июля 2026 года в целях сохранения и увеличения рыбных запасов в озерах Иссык-Куль и Сонкуль введен временный мораторий на промышленный вылов рыбы. Об этом сообщает Минсельхоз. Согласно указу с 21 июля 2026 года по 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сонкуль. Принятое решение направлено на сохранение биологического разнообразия, восстановление рыбных ресурсов и обеспечение устойчивого использования водных экосистем Кыргызской Республики. Настоящий указ вступает в силу с 21 июля сего года. В Чулпан-Ате заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Октябрь Урманбетов провел рабочее совещание с руководителями управлений и главных управлений внутренних дел Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также Бишкека. Главной темой встречи стало обеспечение безопасности и высокого уровня организации этапа чемпионата мира «Формула-1H2O», который пройдет на Иссык-Куле. Октябрь Урманбетов подчеркнул, что предстоящее международное мероприятие имеет особое значение для имиджа Кыргызстана на мировой арене. И поставил перед руководителями органов внутренних дел ряд конкретных и жестких задач по усилению мер безопасности. Он отметил, что все службы должны заранее спланировать работу, грамотно распределить силы и обеспечить оперативное взаимодействие. При этом каждый руководитель будет нести персональную ответственность за обеспечение общественной безопасности на своем участке. В ходе совещания были поставлены конкретные задачи по обеспечению общественного порядка, профилактике преступности, безопасности дорожного движения, защите туристов, предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на любые происшествия. Для обеспечения общественной безопасности в Иссык-Кульскую область уже направлены дополнительные силы, в их числе сотрудники службы обеспечения безопасности дорожного движения, патрульно-постовой службы и других подразделений МВД. Напомню, что международный чемпионат «Формула-1H2O» пройдет на Иссык-Куле с 31 июля по 2 августа. Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с проведением работ по переподключению подземных газопроводов среднего давления с 21 по 24 июля будет временно приостановлена подача природного газа в районах, ограниченных улицами БЧК, улица Фучика, улица Дорожная, улица Юбилейная, река Ларча, улица Пригородная, улица Молодая Гвардия, улица Саадаева, улица Школьная, переулок Садовый, улица Коллекторная, улица Новая, улица Киргизская и переулок Советский. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Бишкеке контролеры муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» проводят рейды в автобусах и троллейбусах, проверяя оплату проезда у пассажиров. Во время проверки пассажиры должны предъявить электронный или бумажный чек, подтверждающий оплату. В муниципальном предприятии пояснили, что рейды направлены на контроль соблюдения правил оплаты проезда, повышение прозрачности платежной системы и качества транспортных услуг. Пассажирам рекомендуют сохранять чек до конца поездки, так как он может понадобиться во время проверки. Также в предприятии напомнили, что за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству, нарушителям грозит штраф в размере 1000 сомов. И сейчас информация о погоде на завтра, 21 июля. Ночью по республике без осадков, днем на большей части территории дожди, грозы. Местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях осадки интенсивные. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 21,26, днем плюс 33,38. В Талаской долине ночью плюс 16,21, днем плюс 29,34. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 22,27, днем плюс 32,37. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. В Нарынской области ночью плюс 12-17, днем плюс 27-32. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза, ветер западный 4-9, днем с усилением до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 23-25. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 36.
1: Первое информационное радио.
2: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
3: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
2: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Беринчи радио.
4: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
5: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Урматтуу кагармандар, азыр сиздер биринчи радиодо шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: В эфире «Беринчи радио» итоговый выпуск новостей. Добрый вечер. И основные темы сегодня. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев ознакомился с ходом строительства мостов через реку Сарыджаз в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Абсолютная прозрачность власти, демонтаж бюрократических барьеров и прямой честный диалог с гражданами. Подведены итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет территории ответственности». И Кыргызстан уверенно укрепляет позиции одного из самых привлекательных туристических направлений Центральной Азии. Далее подробно. Адылбек Асамалиев во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительства двух мостов через реку Сарыджаз в Аксуйском районе. Об этом сегодня сообщили в кабинете министров страны. Речь идет о мостах Зайнулин и Ак-Ункур. Строительство первого объекта уже завершено. Сейчас подрядчики благоустраивают прилегающую территорию и проводят планировку участка. Возведение моста Ак-Ункур продолжается. Продолжение темы далее. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительства двух мостов через реку Сарыджаз в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. В рамках проекта ведется строительство мостов Зайнулин и Ак-Ункур. Протяженность моста Зайнулин составляет 76,13 метра, ширина внешней части конструкции 5,8 метра и внутренней 4,54 метра. Сооружение установлено на трех опорах и построены с использованием металлических конструкций общей длиной 64,2 метра. В рамках проекта также предусмотрено строительство подъездных и выездных дорог. На сегодняшний день строительство моста Зайнулин завершено, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и планировке участка.
1: Азырдана тейлик жетин түздөө иштери менен августтун бирине чейин толуккандуу ишке берилет.
0: Мост Ак-Ункур протяженностью 143,26 метра имеет ширину внешней части конструкции 5,8 метра и внутренней 4,54 метра. Сооружение возводится на пяти опорах с использованием металлических конструкций длиной 131,6 метра. Проектом предусмотрено строительство подъездных дорог. Завершение строительных работ по мосту Ак-Ункур планируется до 1 августа этого года в соответствии с контрактными обязательствами. В настоящее время также ведется строительство защитных сооружений для обеспечения надежности и долговечности объектов. Кроме того, проектно-сметная документация адаптирована в соответствии со строительными нормами и требованиями Кыргызской Республики и направлена в соответствующие органы для получения архитектурно-градостроительного заключения. Глава Кабинета министров отметил важность своевременного завершения строительных работ и обеспечения качества объектов, подчеркнув необходимость дальнейшего развития инфраструктуры в регионах страны. Развитие транспортной инфраструктуры в местности Сарыджаз создает условия для эффективного использования более 180 тысяч гектаров пастбищных угодий. Завершить работы планируется до 1 августа 2026 года. Кроме самого моста, проект предусматривает строительство подъездных дорог и защитных сооружений. Во время осмотра Адылбек Асамалиев подчеркнул важность завершения строительства в срок и обеспечения качества объектов. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов государства. В Кабинете министров отмечают, что новые мосты улучшат транспортную доступность местности Сарыджаз и создадут условия для более эффективного использования свыше 180 тысяч гектаров пастбищ. Стартовала подготовка ко второму этапу проекта «Открытый кабинет территории ответственности», направленного на повышение прозрачности деятельности государственных органов и укрепление связи между властью и гражданами. Новый этап проекта начнется в сентябре текущего года и охватит руководителей государственных служб, агентств, фондов и инспекций. Продолжение темы далее. Проект «Открытый кабинет территории ответственности» является одной из важных инициатив, направленных на повышение прозрачности системы государственного управления и укрепление доверия граждан государственным институтам. В рамках проекта руководители госоргана выступали перед общественностью, предоставляя подробные отчеты и информацию о проделанной работе и отвечая на актуальные вопросы граждан. Проект, который стартовал 12 мая этого года, позволил руководителям органов исполнительной власти провести целый день в открытом формате работе с журналистами, продемонстрировав процессы принятия решений на местах. Инициативу стартовал председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев, который вместе с представителями СМИ посетил ряд объектов в регионах. А вот, к примеру, министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев в рамках проекта делился деталями работы дипломатического ведомства. Он рассказывал, как оценивается эффективность заграничных учреждений на основе годовых планов и квартальных отчетов посольств, комментировал вопросы, связанные с санкциями, и объяснял позицию Кыргызстана. Также в эфире обсуждали возобновление работы Генерального консульства Китая в городе Ош, вопрос важный для местных жителей и представителей бизнеса. Кулубаев также анонсировал внедрение института выездных послов, которые будут базироваться в Кыргызстане, но представлять страну в государствах, где ни к чему содержать полноценное посольство. И это тоже важный аспект, говорил Жээнбек Кулубаев, и о новых направлениях внешней политики.
2: В этом году 25 лет, юбилейный год нашей организации. И мы сейчас в рамках председательства проводим более 40 мероприятий в Кыргызстане провели. Это различные встречи на уровне министерств, ведомств, экспертная встреча и встреча Совета министров иностранных дел. Да? Мы окончательно уже сверяем все документы, окончательно мы уже подводим итоги, и уже после министров иностранных дел все документы уже уходят в саммит. Поэтому у нас сейчас предстоящая встреча министров будет достаточно сложной, поскольку более 30 документов, и многие отработаны, многие у разных стран свои подходы, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Наша задача их свести в единое. Кто-то не соглашается их уговорить, кто-то соглашается его похвалить. И вот наша задача подготовить содержательную сторону саммита.
0: Председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев на аппаратном совещании отметил, что первый этап проекта доказал свою эффективность и сообщил о принятии решения о запуске второго этапа. По его словам, в предстоящем этапе примут участие руководители государственных служб, агентств, фондов и инспекций, которые представят информацию о деятельности своих ведомств, проводимых реформах и планах на будущее. Глава Кабмина подчеркнул, что ответственность и прозрачность в государственном управлении являются ключевыми факторами, обеспечивающими доверие граждан.
3: Президент Зумат Садырнов Жээш Жапаров биздин алдыбызга койгон негизги максаты бул бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу жана жарандарыбыз менен түз, чынчыл диалогду жүргүзүү. Коом чечимдеринин кандай кабыл алынып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана аймактарда кандай жоопкерчиликтерин алып жатканын көрүшү керек.
4: По итогам проекта был проведен опрос, который позволил оценить уровень открытости, профессионализма и взаимодействия руководителей государственных органов с представителями СМИ. Хочу отметить руководителей, продемонстрировавших высокий уровень открытости и эффективного взаимодействия со СМИ. Хочу подчеркнуть работу министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чинебаева, первого заместителя председателя Кабмина Данияра Амангельдиева, а также министра здравоохранения Дамирбека Осмонова. Отдельно хочу отметить качественную подготовку руководителей Министерств финансов, Министерства науки и высшего образования. Хочу указать на вопросы, требующие дальнейшего совершенствования, в том числе взаимодействие некоторых руководителей министерств с общественностью, доступность информации для граждан и укрепление исполнительской дисциплины. Публичные высказывания руководителей должны быть ответственными, взвешенными и соответствовать стандартам госслужбы.
3: Бул менин түз тапшырмам. Долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул ишти биз токтотпойбуз, бул ишти улантабыз.
0: Стоит отметить, что проект «Открытый кабинет территории ответственности» направлен на повышение подотчетности государственных органов перед обществом, усиление ответственности руководителей и рост интереса граждан к процессам государственного управления. Благодаря этому проекту общественность получает возможность напрямую узнавать о деятельности госучреждений и получать ответы на свои вопросы. Подобный формат оценивается как эффективная площадка для развития открытого диалога между властью и народом. В этом контексте эксперт Бактияр Игамбердиев отмечает.
5: Большое количество людей чувствует. Мы видим все растущую инфраструктуру, фактически разнообразие товаров. Мы видим динамику, мы видим больше жилья, больше школ и так далее. Рост заработных плат также происходит. Но, может быть, найдутся люди, и немало, кто скажет, что они это не почувствовали. Почему? Потому что есть временной лаг между тем, что происходит, и между цифрами. Динамика Кыргызстана действительно позитивная, и она опережает инфляцию, как мировую, так и нашу. То есть темпы роста действительно значительны, мы в числе мировых лидеров. Мы фактически провели полностью перенастройку экономики, мы провели институциональные реформы, когда фактически... Если раньше мы искали, где деньги занять, чтобы выплатить пенсию и так далее, сейчас мы генерируем деньги. Мы стараемся сами строить новые заводы, новые фабрики, стараемся расширять инфраструктуру. И это все привносит рост внутреннего продукта. Количество рабочих мест тоже выросло за последние годы. Наш экспорт, особенно в страны ЕАЭС, тоже вырос.
0: Важно понимать, проект «Открытый кабинет территории ответственности» – это своего рода инструмент для повышения открытости и доверия, площадка для диалога. Формат позволил напрямую задавать вопросы тем, кто принимает решения. Министры не просто транслировали и озвучивали позицию, а иногда поясняли нюансы, отвечали на критику и объясняли контекст принятых решений. Были даны соответствующие поручения по подготовке ко второму этапу проекта, в частности, на службу информационной политики администрации президента возложена ответственная задача по обеспечению организационных работ для нового этапа, который начнется в сентябре 2026 года. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи Радио, итоговый выпуск новостей. Гарантийный фонд помог экспортным предприятиям страны привлечь почти 6,9 миллиарда сомов кредитов за последние 10 лет. За этот период была представлена поддержка 232 экспортно-ориентированным предприятиям. Общая сумма выданных гарантий составила 2 миллиарда 93,7 миллиона сомов. Продолжение темы далее.
6: Согласно предоставленным данным, за последние 10 лет 232 экспортно-ориентированных предприятия страны получили гарантийную поддержку. Благодаря гарантиям на общую сумму 2 миллиарда 93 миллиона 700 тысяч сомов предприниматели смогли привлечь банковские кредиты в размере 6 миллиардов 857 миллионов 300 тысяч сомов. Большая часть этой помощи была направлена предприятиям промышленного сектора и сферы переработки сельскохозяйственной продукции. Такими данными поделился председатель правления гарантийного фонда Малика Бакиров.
7: Гарантийный фонд в своей деятельности очень серьезное внимание уделяет поддержке предпринимателей, которые ориентированы на экспорт. С момента своей деятельности мы помогаем предпринимателям, и в этой связи гарантийным фондом более 232 предприятий поддержано, которые работают на экспорт. Общая сумма выданной гарантии составляет 2,9 миллиарда сомов, а общая сумма привлеченных кредитных ресурсов составляет около 6,9 миллиардов сомов. Хотелось бы отметить, что наши предприниматели нуждаются не только в обновлении средств производства, но и в институциональном росте, и наши кредиты, а также их связи с нашей банковской системой, с зарубежными странами, позволяют повышать их институциональный уровень и производить конкурентоспособную продукцию. Вот эти 232 предприятия, которые мы поддержали, открыли 16 новых направлений, которых раньше у них не было, либо это были новые стартап-проекты, которые произвели продукцию.
6: Кроме того, гарантийная поддержка была оказана предприятиям, работающим в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и услуг. Это, в свою очередь, создает условия для развития различных отраслей производства в стране и расширения экспортного потенциала. По количеству выданных гарантий в региональном разрезе лидирует город Бишкек. Предприниматели столицы получили 74 гарантии. Далее следует Чуйская область – 55, Талаская область – 28 и Джалалабадская область – 24 гарантии. Стоит отметить, что только в 2025 году экспортно-ориентированным компаниям была оказана гарантийная поддержка на сумму 177 миллионов 200 тысяч сомов. Благодаря чему удалось привлечь банковское финансирование в размере почти 478 миллионов 700 тысяч сомов. По мнению экспертов, механизм гарантий упрощает предпринимателям вопрос с залоговым обеспечением и является одним из важнейших инструментов, стимулирующих создание новых производств, увеличение объемов экспорта и экономический рост страны. Экономист Эрлан Карипов, подчеркивая важность поддержки экспорта, отмечает следующее.
8: Главным барьером для развития бизнеса является дефицит капитала, вызванный жесткими требованиями банков к залогам. Многие перспективные проекты остаются без финансирования просто потому, что у них нет недвижимости для залога. В экономике это называется провалом рынка. Гарантийный фонд эффективно решает эту проблему, разделяя риски с банками. На практике этот механизм работает как мощный финансовый рычаг. Государство не тратит бюджетные средства напрямую, а выступает поручителем. Это позволяет разблокировать и направить в реальный сектор миллиарды сомов из ресурсов коммерческих банков. В итоге каждый сом государственной поддержки мобилизует в экономику в 3 раза больше частных инвестиций. Особый фокус на поддержке экспортеров – это вопрос нашей стратегической безопасности. Для малой открытой экономики экспорт является ключевым источником притока твердой валюты. Это напрямую улучшает торговый баланс и защищает национальную валюту от девальвационного давления. Крайне важно, что большая часть поддержки направляется в промышленность и переработку. Это стимулирует переход от экспорта сырья к производству готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Именно такой подход создает устойчивые цепочки поставок, обеспечивая рабочие места в регионах и запускает качественный рост внутривалового продукта.
6: Бишкек по-прежнему удерживает лидерство по объему предоставленных гарантий. Предпринимателям столицы было выдано гарантии на общую сумму 685 миллионов 900 тысяч сомов. В Чуйской области этот показатель составил 613 миллионов 500 тысяч сомов, а в Талаской – 394 миллиона 600 тысяч сомов. Работа по укреплению экспортного потенциала и расширению доступа бизнеса к финансовым ресурсам продолжается и сегодня.
0: Несмотря на развитие новых туристических направлений, Сукуль остается одним из ключевых центров притяжения гостей страны. Подробно о том, как проходит отдых на побережье озера Иссык-Куль, расскажет мой коллега Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
9: Здравствуйте, студия. Сезон получил старт благодаря Иссык-Кульскому международному форуму имени Чингиза Айтматова, который прошел еще в конце июня. Кроме того, в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества в стране были запланированы более 40 крупных встреч, включая экономические, инвестиционные, энергетические и культурные мероприятия. Одно из них накануне, вот культурное мероприятие, прошло здесь, в городе Чолпан-Ата. Здесь собрались министры культуры стран Шанхайской организации сотрудничества. И одним из главных событий лета также станет 31 июля по 2 августа, где пройдет первый в Центральной Азии и самого высокогорного озеро Иссык-Куль, чемпионат мира по водно-моторным гонкам, а также стартует в конце августа Всемирные игры качельников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Основные состязания по 43 видам этноспорта примет Чолпан-Ата. Участие в играх подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. И, как отмечается, именно сочетание этих событий может привести к рекордному турпотоку, и отмечается о том, что росту будет способствовать модернизации инфраструктуры, строительство дорог, экопарков и стоянок, развитие этнотуризма и проведение авторитетных таких политических форумов, мировых спортивных первенств, а также строгий экологический контроль. Кроме этого, отмечается, что вот проведение чемпионата мира по водно-моторным гонкам не имеет рисков для экологии страны, а безопасность мероприятия для экосистем озера подтверждена государственными и международными экспертизами. Например, в разных пансионатах уверены, что рост числа гостей связывается с растущей популярностью Иссык-Куля, а также проведением 6-х всемирных игр кочевников, и прогнозируется уверенный рост числа туристов. Иссык-Куль сейчас на волне популярности, дополнительным мощным драйвером выступает и всемирный игр кочевников. Также вот природа внесла свои коррективы, плюс 43 градуса заставило многих кыргызстанцев приехать сюда на озеро Иссык-Куль вот накануне.

0: Чан заставила приехать сюда на озеро Исыкуль, чтобы, так сказать, освежиться. В целом география турпотока очень большая, могут формироваться ближайшие страны-соседи. Казахстан, Узбекистан обеспечивает самый массовый поток туристов. В гости прибывают как наземным транспортом, так и регулярными авиарейсами в Бишкек, на Исыкуль. Напомню, что вот с юга страны можно добраться в аэропорт Тамчи. Также вот с Ташкента были открыты рейсы из других стран для того, чтобы как бы ускорить это продвижение этого потока. Буквально вот с юга страны можно добраться до Тамчи за 1 час и оказаться уже на лучезарном озере Исыкуле. Кроме этого, отмечается о том, что похожую структуру потока видят и пансионаты. Там отмечают, что среди зарубежных туристов ключевыми рынками остаются Казахстан и Россия. При этом устойчиво растет поток отдыхающих как из Узбекистана. Кроме того, становится заметнее интерес со стороны Европы, Юго-Восточной Азии. Понемногу из этих стран, да, приезжают сюда на Исыкуль, чтобы отдохнуть, насладиться природой. Больше вот в сторону гор уезжают такие туристы, которые приезжают, например, из Европы. Они предпочитают такой горный туризм. Первый пик ожидается, вот проходит данное время, когда на Исыкуле проходят разные форумы, разные мероприятия. Вот следующее большое мероприятие — это этап Формулы-1 на воде, который пройдет в ближайшие несколько дней здесь, на Исыкуле. В эти дни прогнозируется максимальная загрузка отелей, гостевых домов и пляжных зон Исыкульской области, особенно вот центра в Чолпан-Ате и близлежащих курортных локациях из-за наплыва болельщиков, спортивных делегаций, иностранных гостей. Второй пик придется на конец августа и начало сентября, период проведения Всемирных игр кочевников. Этот этап создаст повышенную нагрузку сразу на два направления: Бишкек, где пройдут церемония мероприятия открытия на Бишкек-арене, и в Чолпан-Ате, где развернутся основные спортивные и этнокультурные события. Что касается вот культурной составляющей Всемирных игр кочевников, то накануне министр профильного ведомства рассказал вот министрам стран ШОС о культурной составляющей Всемирных игр кочевников. Давайте вместе послушаем.
1: Для меня огромная честь поделиться важнейшим культурно-гуманитарным событием этого года. С 31 августа по 6 сентября текущего года в Кыргызской республике пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. Этот масштабный проект давно перерос за рамки обычного мероприятия. Сегодня Всемирные игры кочевников называют Олимпиадой кочевых цивилизаций. Проект официально признан ЮНЕСКО уникальной моделью сохранения нематериального культурного наследия человечества. Кочевая цивилизация – это не статичное прошлое, запертое за стеклами музейных витрин. Это универсальная, живая философия, построенная на принципах экологической ответственности, мобильности, невероятной адаптивности и искренней открытости к миру. В эпоху глобальных вызовов и разделений наши игры выступают важнейшим гуманитарным измерением. Они доказывают, что древние традиции могут гармонично встречаться с современными глобальными процессами, обогащая их и рождая модель живого наследия. Концептуальный каркас игр объединяет спорт, науку и культуру. И сегодня я хочу погрузить вас в самое сердце игр, в их культурную программу, масштабное художественное измерение, которое развернется на 5 уникальных тематических локациях. Локация номер 1 – этнокультурный городок «Вселенная кочевников. Живое наследие», который будет проходить в урочище Кырчын. Наше путешествие начинается с легендарного урочища Кырчын, долины царей, на живописном Джайло Исыкуле. Здесь раскинется гигантский интерактивный этногород, полностью реконструирующий многогранный мир кочевой цивилизации. Это живое пространство, где воссоздан аутентичный быт, технологии кочевого хозяйства и повседневные ритуалы номадов. Кырчын станет главным перекрестком диалога культур. Локация номер 2 – истоки, культурный центр Рухурдо. От быта кочевников мы переходим к их сакральной, духовной культуре. В культурном центре Рухурдо на самом берегу озера Исыкуль пройдет международных

0: Народный фестиваль традиционной музыки, наследие кочевников. Эта локация символизирует чистый культурный код и наше глубокое прошлое. Здесь развернутся захватывающие профессиональные конкурсы по трем ключевым направлениям. Первое – сказительское искусство, выступление сказителей эпосов, удерживающих в памяти миллионы строк. Второе – инструментальное искусство. Виртуозная игра на древних, струнных и смычковых инструментах. И третье – вокально-инструментальное искусство. Живое исполнение народных песен в аутентичной манере. Параллельно здесь пройдет авторитетная научно-практическая конференция, на которой ведущие ученые мира обсудят, как сделать древние знания функциональными и актуальными в 21 веке.
1: На самом деле туристические услуги в текущем сезоне выросли по сравнению с прошлым годом, и периоды пиковых мероприятий, особенно вот сейчас, когда погода позволяет, заставляет приезжать сюда на Иссык-Куль, очень высокий тариф спроса. Например, вот мы здесь находясь, спросили, например, сколько стоит одна комната в частном секторе, какой-то маленький такой туробъект, где-то на 3 человека можно снять за 5000 сомов. Конечно, есть сегмент немного подешевле, вот от 800 сомов уже, говоря про Чулпан-Ату, Бостари, можно на одного человека снять номера. Все, конечно, зависит от ценообразования, от комфорта проживания, от того, насколько хорошее питание и так далее. Но в целом вот цены такие, от 800 сомов до 5000, даже есть сегмент, конечно, повыше, уже в долларовом эквиваленте, до $100 доходит проживание в некоторых коттеджах. Конечно, это разный сегмент для разных категорий. И специалисты отмечают о том, что наплыв еще ожидается вот в эти дни, и пансионаты будут на самом деле очень заполнены. Что касается экономии, то они чаще всего затрагивают и, например, базовые повседневные траты. Вместо индивидуальных трансферов отдыхающие выбирают, например, общественный транспорт, маршрутки, автобусы или поезд Бишкек-Балыкчи, тоже пользуются популярностью. Вот данное направление в комфортабельных VIP-вагонах можно доехать до Балыкчи, даже остановиться здесь, покупаться. Благо, инфраструктура располагает, и здесь можно провести часть дня и дальше отправиться уже в другие локации. Может, это горы, Чулпан-Ата, Бостари, и Каракол и так далее.
2: И сейчас, уважаемые радиослушатели, информация о погоде на завтра. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 21-26, днем плюс 33-38, в Талаской долине ночью плюс 16-21, днем плюс 29-34. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 22-27, днем плюс 32-37. На Иссык-Куле ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. В Нарынской области ночью плюс 12-17, днем до плюс 32. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза, ветер западный 4-9, днем с усилением до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 23-25, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 36. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на нашей волне.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Биринчиде музыка.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525,100 адам. Аянты 16,995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЭ». По вопросам пособия «Бала РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
1: Беринчиде музыка.